0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Как мы уже сообщали, правительство утвердило госбюджет Словацкой Республики на 2027 год. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивает, что его принятие может стать стабилизирующим фактором для правящей коалиции. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. Дефицит запланирован на уровне в 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам Роберта Фицо, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. Напоминаем, что это уже четвертый, то есть последний проект госбюджета нынешнего коалиционного правительства, так как парламентские выборы состоятся в 2027 году. 14 октября в парламенте прошло голосование за принятие госбюджета. В нем приняли участие 78 депутатов. За его принятие проголосовало 76 членов высшего законодательного органа Словацкой Республики, двое воздержались. Во время визита в Австралию глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланер посетил Австралийскую национальную организацию ядерной науки и техники. В мероприятии приняли участие словацкие специалисты. Министр заявил, что Словакия хочет преобразовать свой многолетний опыт в гражданском ядерном секторе в профессиональное сотрудничество с Австралией и связать словацкие научно-исследовательские институты и компании с австралийскими партнерами. Юрай Бланер видит возможности для успешного сотрудничества в области ядерной медицины, производства радиофармацевтических препаратов, исследований передовых материалов, радиационной защиты, профессиональной подготовки и обмена экспертами. По его словам, программа «Горизонт Европа» может открыть новые возможности для объединения научно-исследовательских институтов, университетов и инновационных компаний. Президент Петер Пеллегрини принял представителей Amazon Web Services. Темы встречи были посвящены искусственному интеллекту, инфраструктуре данных и стратегическим инвестициям. По словам президента, Словакия обладает потенциалом стать важным игроком в цифровой трансформации Европы. Петер Пеллегрини отметил, что потенциал Словакии – это не только выгодное географическое положение в центре Европы, это также и талантливые специалисты.

0: специалисты. В настоящее время на Дунае проходит международная полицейская операция, в которой принимают участие речные полиции Словакии, Германии, Австрии и Венгрии. Основное внимание будет уделено безопасности судоходства, выявлению возможных трансграничных преступлений. В проверках примут участие финансовое управление Словацкой Республики, Транспортное управление и Европейское агентство труда. В течение операции сотрудники департамента речной полиции совместно с зарубежными партнерами будут досматривать суда, людей и перевозимые грузы на словацком участке Дуная, пояснила президент полиции Яна Машкарова. Она считает важным взаимный обмен информацией между странами и приобретение практического опыта проведения подобных проверок. Люксембург. Госсекретарь МИД Марик Эшток после первого дня заседания Совета ЕС подтвердил, что Словацкая Республика, как и в прошлом году, подготовит пакет помощи Украине для преодоления трудностей предстоящей зимы. Он напомнил, что наша страна не поставляет Украине оружие и другую летальную технику, мы предоставляем гуманитарную помощь. Марик Эшток сообщил, что тема российско-украинской войны доминировала на встрече в Люксембурге.
1: Тема дня.
2: Как современные технологии меняют кукольный театр и что появляется на стыке кукольного театра, кино, проекций, цифровых изображений? Эти темы обсуждаются на международной конференции «Кукольный театр и мультимедиа», которая проходит в кинохабе «Эдисон Филм Хаб» в Братиславе. Мероприятие организовано кафедрой кукольного театра театрального факультета Столичной академии исполнительских искусств. В нем принимают участие артисты, теоретики, театральные деятели из Словакии, Чехии, Австрии, Польши, Италии, Израиля, Великобритании и США. Программа конференции посвящена взаимосвязи между кукольным театром, кино и цифровыми технологиями. Отдельные выступления поднимают вопрос о том, какой вклад эти связи вносят в современное творчество и как они расширяют возможности кукольного театра, поясняет организатор конференции, лекции на которой дополнены показами фильмов и дискуссиями с создателями кукольных представлений. Современный кукольный театр и связанные с ним формы часто используют цифровые технологии, проекции и анимацию в реальном времени, опосредованную языком кино. Пересечение средств выражения театра и киноискусства создает специфический художественный язык. Мы хотим показать различные формы этой взаимосвязи на конференции посредством докладов создателей и теоретиков из разных стран, говорит профессор Ида Хледикова с кафедры кукольного театра факультета театрального искусства Академии исполнительских искусств Братиславе. В конференции принимают участие гости из ряда европейских художественных академических учреждений. Среди них Томаш Прохаская и Екатерина Оленская с театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге, Марзена Вишневская из университета Николая Коперника в Торуне, Кристина Грациоли из Падуанского университета и Мартин Грот из Национальной академии драматического искусства имени Александра Зельверовича в Варшаве. Как далее заявляют организаторы конференции, Соединенное Королевство представлено Кариат Аслист из Королевской школы речи и драмы в Лондоне. В конференции также принимают участие другие гости из-за рубежа. Австрийский кукловод Кристоф Богданский, Алессандро Амикарелли из итальянской труппы «Фламме Марионетик» и Цви Сахар из ансамбля «Паппет Синема Израиль». Словакию представляют Гейза Дезерс, Ида Хледикова и Мартин Дуброва из театрального факультета Академии исполнительских искусств в Братиславе и Мартин Сиел с факультета кино и телевидения той же академии.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемы, и надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет, но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, Западного берега, Ливана. Все это упоминалось, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода? Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало. Кроме всех остальных позиций, представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности. безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом, становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическое методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажимы, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Ваденпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, эту войну на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать.
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу с такой визией. Например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупности все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона. Не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
3: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
4: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, типа хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашением. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международные отношения, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится, и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которая может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
3: Сейчас говорим о перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
4: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много, за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
3: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
4: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Обстановка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители и партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов, выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
3: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
4: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять, извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которые мы выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
3: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланиями всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и, как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Как мы уже сообщали, правительство утвердило госбюджет Словацкой Республики на 2027 год. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивает, что его принятие может стать стабилизирующим фактором для правящей коалиции. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. Дефицит запланирован на уровне в 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам Роберта Фицо, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. Напоминаем, что это уже четвертый, то есть последний проект госбюджета нынешнего коалиционного правительства, так как парламентские выборы состоятся в 2027 году. 14 октября в парламенте прошло голосование за принятие госбюджета. В нем приняли участие 78 депутатов. За его принятие проголосовало 76 членов высшего законодательного органа Словацкой Республики, двое воздержались. Во время визита в Австралию глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланер посетил Австралийскую национальную организацию ядерной науки и техники. В мероприятии приняли участие словацкие специалисты. Министр заявил, что Словакия хочет преобразовать свой многолетний опыт в гражданском ядерном секторе в профессиональное сотрудничество с Австралией и связать словацкие научно-исследовательские институты и компании с австралийскими партнерами. Юрай Бланер видит возможности для успешного сотрудничества в области ядерной медицины, производства радиофармацевтических препаратов, исследований передовых материалов, радиационной защиты, профессиональной подготовки и обмена экспертами. По его словам, программа «Горизонт Европа» может открыть новые возможности для объединения научно-исследовательских институтов, университетов и инновационных компаний. Президент Петер Пеллегрини принял представителей Amazon Web Services. Темы встречи были посвящены искусственному интеллекту, инфраструктуре данных и стратегическим инвестициям. По словам президента, Словакия обладает потенциалом стать важным игроком в цифровой трансформации Европы. Петер Пеллегрини отметил, что потенциал Словакии – это не только выгодное географическое положение в центре Европы, это также и талантливые специалисты. В настоящее время на Дунае проходит международная полицейская операция, в которой принимают участие речные полиции Словакии, Германии, Австрии и Венгрии. Основное внимание будет уделено безопасности судоходства, выявлению возможных трансграничных преступлений. В проверках примут участие финансовое управление Словацкой Республики, Транспортное управление и Европейское агентство труда. В течение операции сотрудники департамента речной полиции совместно с зарубежными партнерами будут досматривать суда, людей и перевозимые грузы на словацком участке Дуная, пояснила президент полиции Яна Машкарова. Она считает важным взаимный обмен информацией между странами и приобретение практического опыта проведения подобных проверок. Люксембург. Госсекретарь МИД Марик Эшток после первого дня заседания Совета ЕС подтвердил, что Словацкая Республика, как и в прошлом году, подготовит пакет помощи Украине для преодоления трудностей предстоящей зимы. Он напомнил, что наша страна не поставляет Украине оружие и другую летальную технику, мы предоставляем гуманитарную помощь. Марик Эшток сообщил, что тема российско-украинской войны доминировала на встрече в Люксембурге.
0: Тема дня.
2: Как современные технологии меняют кукольный театр и что появляется на стыке кукольного театра, кино, проекций, цифровых изображений? Эти темы обсуждаются на международной конференции «Кукольный театр и мультимедиа», которая проходит в кинохабе «Эдисон Филм Хаб» в Братиславе. Мероприятие организовано кафедрой кукольного театра театрального факультета Столичной академии исполнительских искусств. В нем принимают участие артисты, теоретики, театральные деятели из Словакии, Чехии, Австрии, Польши, Италии, Израиля, Великобритании и США. Программа конференции посвящена взаимосвязи между кукольными

0: Театром, кино и цифровыми технологиями. Отдельные выступления поднимают вопрос о том, какой вклад эти связи вносят в современное творчество и как они расширяют возможности кукольного театра, поясняет организатор конференции, лекции на которой дополнены показами фильмов и дискуссиями с создателями кукольных представлений. Современный кукольный театр и связанные с ним формы часто используют цифровые технологии, проекции и анимацию в реальном времени, опосредованную языком кино. Пересечение средств выражения театра и киноискусства создает специфический художественный язык. Мы хотим показать различные формы этой взаимосвязи на конференции посредством докладов создателей и теоретиков из разных стран, говорит профессор Ида Хледикова с кафедры кукольного театра факультета театрального искусства Академии исполнительских искусств Братиславе. В конференции принимают участие гости из ряда европейских художественных академических учреждений. Среди них Томаш Прохаская и Катерина Оленская с театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге, Марзена Вишневская из университета Николая Коперника в Торуне, Кристина Грациоли из Падуанского университета и Мартина Грот из Национальной академии драматического искусства имени Александра Зельверовича в Варшаве. Как далее заявляют организаторы конференции, Соединенное Королевство представлено Кариат Аслист из Королевской школы речи и драмы в Лондоне. В конференции также принимают участие другие гости из-за рубежа. Австрийский кукловод Кристоф Богданский, Алессандро Амикарелли из итальянской труппы «Фламме Марионеттик» и Цви Сахар из ансамбля «Паппет Синема Израиль». Словакию представляют Гейза Дезерс, Ида Хледикова и Мартин Дубровай из театрального факультета Академии исполнительских искусств в Братиславе и Мартин Сиел с факультета кино и телевидения той же Академии.
1: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.
1: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы.
3: Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
4: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые. И надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет. Но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
3: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
4: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, Западного берега, Ливана. Все это упоминало, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государствах, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе. Представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
3: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов, к категории которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
4: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто вверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажимы, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда на нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Ваденпулом. Это была первая встреча за последние несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
3: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
4: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
3: И ситуация должна созреть.
4: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
3: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
4: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу с такой визией. Например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на Хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупности все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном пост представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона, не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
3: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
4: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, принципов Хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы Хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается Хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянс, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится, и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которую может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
3: Сейчас говорим о перспективе, того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
4: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много, за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые, как как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосования неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
3: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
4: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Установка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам. Или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители и партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
3: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
4: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которых мы выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
1: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланием всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Как мы уже сообщали, правительство утвердило госбюджет Словацкой Республики на 2027 год. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивает, что его принятие может стать стабилизирующим фактором для правящей коалиции. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. Дефицит запланирован на уровне в 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам Роберта Фица, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государства

0: специалисты. Министр заявил, что Словакия хочет преобразовать свой многолетний опыт в гражданском ядерном секторе в профессиональное сотрудничество с Австралией и связать словацкие научно-исследовательские институты и компании с австралийскими партнерами. Юрай Бланар видит возможности для успешного сотрудничества в области ядерной медицины, производства радиофармацевтических препаратов, исследований передовых материалов, радиационной защиты, профессиональной подготовки и обмена экспертами. По его словам, программа «Горизонт Европа» может открыть новые возможности для объединения научно-исследовательских институтов, университетов и инновационных компаний. Президент Петер Пеллегрини принял представителей Amazon Web Services. Темы встречи были посвящены искусственному интеллекту, инфраструктуре данных и стратегическим инвестициям. По словам президента, Словакия обладает потенциалом стать важным игроком в цифровой трансформации Европы. Петер Пеллегрини отметил, что потенциал Словакии – это не только выгодное географическое положение в центре Европы, это также и талантливые специалисты. В настоящее время на Дунае проходит международная полицейская операция, в которой принимают участие речные полиции Словакии, Германии, Австрии и Венгрии. Основное внимание будет уделено безопасности судоходства, выявлению возможных трансграничных преступлений. В проверках примут участие финансовое управление Словацкой Республики, Транспортное управление и Европейское агентство труда. В течение операции сотрудники департамента речной полиции совместно с зарубежными партнерами будут досматривать суда, людей и перевозимые грузы на словацком участке Дуная, пояснила президент полиции Яна Машкарова. Она считает важным взаимный обмен информацией между странами и приобретение практического опыта проведения подобных проверок. Люксембург. Госсекретарь МИД Марик Эшток после первого дня заседания Совета ЕС подтвердил, что Словацкая Республика, как и в прошлом году, подготовит пакет помощи Украине для преодоления трудностей предстоящей зимы. Он напомнил, что наша страна не поставляет Украине оружие и другую летальную технику, мы предоставляем гуманитарную помощь. Марик Эшток сообщил, что тема российско-украинской войны доминировала на встрече в Люксембурге.
1: Тема дня.
2: Как современные технологии меняют кукольный театр и что появляется на стыке кукольного театра, кино, проекций, цифровых изображений? Эти темы обсуждаются на международной конференции «Кукольный театр и мультимедиа», которая проходит в кинохабе «Эдисон Филм Хаб» в Братиславе. Мероприятие организовано кафедрой кукольного театра театрального факультета Столичной академии исполнительских искусств. В нем принимают участие артисты, теоретики, театральные деятели из Словакии, Чехии, Австрии, Польши, Италии, Израиля, Великобритании и США. Программа конференции посвящена взаимосвязи между кукольным театром, кино и цифровыми технологиями. Отдельные выступления поднимают вопрос о том, какой вклад эти связи вносят в современное творчество и как они расширяют возможности кукольного театра, поясняет организатор конференции, лекции на которой дополнены показами фильмов и дискуссиями с создателями кукольных представлений. Современный кукольный театр и связанные с ним формы часто используют цифровые технологии, проекции и анимацию в реальном времени, опосредованную языком кино. Пересечение средств выражения театра и киноискусства создает специфический художественный язык. Мы хотим показать различные формы этой взаимосвязи на конференции посредством докладов создателей и теоретиков из разных стран, говорит профессор Ида Хледикова с кафедры кукольного театра факультета театрального искусства Академии исполнительских искусств Братиславе. В конференции принимают участие гости из ряда европейских художественных академических учреждений. Среди них Томаш Прохаская и Катерина Ленская с театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге, Марзена Вишневская из университета Николая Коперника в Торуне, Кристина Грациоли из Падуанского университета и Мартина Грота из Национальной академии драматического искусства имени Александра Зельверовича в Варшаве. Как далее заявляют организаторы конференции, Соединенное Королевство представлено к ряд Аслист из Королевской школы речи и драмы в Лондоне. В конференции также принимают участие другие гости из-за рубежа. Австрийский кукловод Кристоф Богдански, Алессандро Амикарелли из итальянской труппы «Фламме Марионне Тик» и Цви Сахар из ансамбля «Паппет Синема Израиль». Словакию представляют Гейза Дезерс, Ида Хледикова и Мартин Дубрава из театрального факультета Академии исполнительских искусств в Братиславе и Мартин Сиел с факультета кино и телевидения той же Академии.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио.

0: радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.
0: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы. Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
2: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемы, и надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет, но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
0: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
2: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминало, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государств, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может, будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало. Кроме всех остальных позиций, представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки, Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
0: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов в категории, к которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
2: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии. Значит, искать политическое решение, политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы. Использование угрозы силой, нажим, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире. Поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Ваденпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
0: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
2: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
0: И ситуация должна созреть.
2: Ситуация как раз должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
0: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще мировой общественности, если так можно сказать?
2: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу. С такой визией, например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупности все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона. Не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
0: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
2: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, принципов Хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы Хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается Хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая Альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которая может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
0: Сейчас говорим о перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
2: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и Хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосование неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
0: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
2: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Установка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам, или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
0: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
2: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
0: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланиями всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Как мы уже сообщали, правительство утвердило госбюджет Словацкой Республики на 2027 год. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивает, что его принятие может стать стабилизирующим фактором для правящей коалиции. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. Дефицит запланирован на уровне в 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам Роберта Фица, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. Напоминаем, что это уже четвертый, то есть последний проект госбюджета нынешнего коалиционного правительства, так как парламентские выборы состоятся в 2027 году. 14 октября в парламенте прошло голосование за принятие госбюджета. В нем приняли участие 78 депутатов. За его принятие проголосовало 76 членов высшего законодательного органа Словацкой Республики, двое воздержались. Во время визита в Австралию глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланер посетил Австралийскую национальную организацию ядерной науки и техники. В мероприятии приняли участие словацкие специалисты. Министр заявил, что Словакия хочет преобразовать свой многолетний опыт в гражданском ядерном секторе в профессиональное сотрудничество с Австралией и связать словацкие научно-исследовательские институты и компании с австралийскими партнерами. Юрай Бланер видит возможности для успешного сотрудничества в области ядерной медицины, производства радиофармацевтических препаратов, исследований передовых материалов, радиационной защиты, профессиональной подготовки и обмена экспертами. По его словам, программа «Горизонт Европа» может открыть новые возможности для объединения научно-исследовательских институтов, университетов и инновационных компаний. Президент Петер Пеллегрини принял представителей Amazon Web Services. Темы встречи были посвящены искусственному интеллекту, инфраструктуре данных и стратегическим инвестициям. По словам президента, Словакия обладает потенциалом стать важным игроком в цифровой трансформации Европы. Петер Пеллегрини отметил, что потенциал Словакии – это не только выгодное географическое положение в центре Европы, это также и талантливые специалисты. В настоящее время на Дунае проходит международная полицейская операция, в которой принимают участие речные полиции Словакии, Германии, Австрии и Венгрии. Основное внимание

0: Госсекретарь МИД Марек Эшток после первого дня заседания Совета ЕС подтвердил, что Словацкая Республика, как и в прошлом году, подготовит пакет помощи Украине для преодоления трудностей предстоящей зимы. Он напомнил, что наша страна не поставляет Украине оружие и другую летальную технику, мы предоставляем гуманитарную помощь. Марек Эшток сообщил, что тема российско-украинской войны доминировала на встрече в Люксембурге.
1: Тема дня.
2: Как современные технологии меняют кукольный театр и что появляется на стыке кукольного театра, кино, проекций, цифровых изображений? Эти темы обсуждаются на международной конференции «Кукольный театр и мультимедиа», которая проходит в кинохабе «Эдисон Филм Хаб» в Братиславе. Мероприятие организовано кафедрой кукольного театра театрального факультета Столичной академии исполнительских искусств. В нем принимают участие артисты, теоретики, театральные деятели из Словакии, Чехии, Австрии, Польши, Италии, Израиля, Великобритании и США. Программа конференции посвящена взаимосвязи между кукольным театром, кино и цифровыми технологиями. Отдельные выступления поднимают вопрос о том, какой вклад эти связи вносят в современное творчество и как они расширяют возможности кукольного театра, поясняет организатор конференции, лекции на которой дополнены показами фильмов и дискуссиями с создателями кукольных представлений. Современный кукольный театр и связанные с ним формы часто используют цифровые технологии, проекции и анимацию в реальном времени, опосредованную языком кино. Пересечение средств выражения театра и киноискусства создает специфический художественный язык. Мы хотим показать различные формы этой взаимосвязи на конференции посредством докладов создателей и теоретиков из разных стран, говорит профессор Ида Хледикова с кафедры кукольного театра факультета театрального искусства Академии исполнительских искусств Братиславе. В конференции принимают участие гости из ряда европейских художественных академических учреждений. Среди них Томаш Прохаская и Катерина Ленская с театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге, Марзена Вишневская из университета Николая Коперника в Торуне, Кристина Грациоли из Падуанского университета и Мартина Грота из Национальной академии драматического искусства имени Александра Зельверовича в Варшаве. Как далее заявляют организаторы конференции, Соединенное Королевство представлено к ряд Аслист из Королевской школы речи и драмы в Лондоне. В конференции также принимают участие другие гости из-за рубежа. Австрийский кукловод Кристоф Богданский, Алессандро Амикарелли из итальянской труппы «Фламме Марионне Тик» и Цви Сахар из ансамбля «Паппет Синема Израиль». Словакию представляют Гейза Дезерс, Ида Хледикова и Мартин Дубрава из театрального факультета Академии исполнительских искусств в Братиславе и Мартин Сиел с факультета кино и телевидения той же Академии.
3: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Никита Храмичев. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. Сегодня, друзья, мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Яном Кубишем, одним из самых опытных словацких дипломатов. В настоящее время он занимает должность советника президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Несколько дней назад он вернулся из Нью-Йорка, где принял участие в 61-й Генеральной Ассамблее ООН. Я попросила господина Кубиша поделиться с нами своими впечатлениями о прошедшей сессии. Итак, друзья, с содержанием предстоящей передачи мы вас познакомили. Надеемся, что ее сюжет на политическую тему вас заинтересовал. И в течение всего выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.
3: Итак, уважаемые друзья, как мы и обещали, вас ждет встреча с одним из опытных словацких дипломатов. Напомню, что Ян Кубиш возглавлял Министерство иностранных дел Словацкой Республики, был генеральным секретарем ОБСЕ, специальным посланником генерального секретаря ООН в Ливии, специальным представителем генерального секретаря ООН в Афганистане. В настоящее время он является советником по международным вопросам президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. Буквально несколько дней назад господин Кубиш вернулся из Нью-Йорка. Включаем запись нашей беседы.

0: Нашу встречу я хочу начать с такого вопроса. Значительная часть вашей жизни, профессиональной жизни, связана с ООН. Сейчас вы вернулись с очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Оглядываясь назад, как бы вы ее охарактеризовали? Чем она, может быть, отличается от предыдущих? Ваши ожидания оправдались?
1: Если говорить о том, чем она отличалась, конечно, мировое развитие, оно и движется. То, что было год тому назад, многие вещи повторяются. Есть некоторые новые моменты. Каждая Генеральная Ассамблея приносит что-то новое, какой-то новый вызов. Я думаю, что в этом плане она, с другой стороны, была такой, скажем, предсказуемой, поскольку были многие выступления, дали те же самые посылы, которые говорили и год тому назад, и так дальше. Многие выступления были предсказуемые, и надо сказать, что я больше услышал самопропагации отдельных государств, начиная с Соединенных Штатов, когда господин президент Трамп выступал, как Соединенные Штаты сейчас живут свой золотой век, лучшей страны в мире нет, но он был далеко не единственным, целый ряд других государств выступал в таком же ключе, говорили, как у нас хорошо живется, а еще лучше будет жить. Это тоже была одна из отличительных черт. Я помню, где-то лет 10 тому назад вот такого было меньше. Но ничего, у многих на носу выборы, поэтому надо использовать все площадки, которые существуют для того, чтобы довести лучший образ о том, как людям в своей стране живется хорошо.
0: Может быть, это связано еще и с тем, что сейчас мы переживаем очень сложные времена, потому что столько конфликтов. Я знаю, что конфликтов всегда в мире было много, но сейчас такие конфликты, которые практически влияют непосредственно на каждый день нашей жизни.
1: Это так. Надо сказать, что это была серьезная политическая сессия. Государства выступали, естественно, со своих позиций и давали оценку разным развитиям в мире. Думаю, на данный момент больше внимания было на развитие на Ближнем Востоке, вокруг войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, вокруг Газы, западного берега, Ливана. Все это упоминало, значит, политики тоже Израиля. Как это сказывается на развитие в отдельных государств, на международные отношения, какие возможности выхода. Ну, естественно, в выступлениях, скажем, Соединенных Штатов и президента Ирана, господина Пезешкяна, прозвучали абсолютно противоположные мнения и позиции. Но, с другой стороны, и эта площадка дает возможность говорить о вещах и может будет давать основу и поиском определенных решений. Естественно, не ушел в забытие вопрос Украины и войны России на Украине. Этот вопрос обсуждался не только на Генеральной Ассамблее, но тоже на заседании Совета Безопасности и на заседании так называемой Крымской платформы, где выступал на всех этих заседаниях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности и Крымской платформы тоже господин президент Пеллегрини, где отразил принципиальную позицию Словацкой Республики, которая, естественно, не принимает использование силы в международных отношениях, захват территории на основе силы. Это прозвучало, кроме всех остальных позиций. Представители Кубы, естественно, говорили о Кубе, представители Латинской Америки говорили о своих там проблемах, которые существуют. Африканские страны говорили о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций, в том числе реформы Совета Безопасности, возможности создать новый пост постоянного члена Совета Безопасности для Африки. Ну, естественно, латиноамериканцы говорили тоже для Латинской Америки. Азия говорила о Азии. Это находило принципиальную, пока не конкретную, но принципиальную поддержку в целом ряде выступлений. Вот такую позицию озвучили господин президент Пеллегрини. Если так взять, необходимо добавить постоянных членов Совета Безопасности, чтобы этот орган, высший орган ООН, был действительно представительным органом, отражал бы реалии нынешнего мира.
0: Постоянно говорится о том, что ООН стоит на пороге каких-то больших изменений. Реально ли это? Несмотря на призывы ООН к миру, к решению критических вопросов силой дипломатических переговоров, тем не менее, это не удается. У меня такое впечатление, что как раз вам, дипломатам, сейчас меньше места уделяется, как это было раньше, потому что все-таки у дипломатов огромная сила. Может быть, это в связи с тем, что таких действительно профессиональных дипломатов, в категории которой относитесь вы, с огромным опытом становится все меньше и меньше. За вашей спиной огромное огромный опыт, сотни переговоров в самых тяжелых ситуациях. Мы сейчас видим, что, например, придают значение переговорам людей, которые к дипломатии, не будем называть имена, но мы все прекрасно понимаем, кто это, к дипломатии не имеет никакого отношения.
1: Ну, конечно, дипломатия – это профессия определенная, но для этой профессии надо, чтобы были созданы условия, чтобы было желание воспользоваться услугами дипломатов и дипломатии, значит, искать политическое решение политическими методами. К сожалению, в нынешнем мире часто наверх берут силовые методы, использование угрозы силой, нажим, санкции, экономические меры, финансовые меры и так дальше. Все это, к сожалению, больше и больше имеет место в нынешнем мире, поэтому якобы сужается простор для дипломатии. Но это только якобы, поскольку, опять же, и эта сессия Генеральной Ассамблеи, и вообще развитие показывает, все равно без политических решений, без дипломатии, без переговоров никуда нам не деваться. Может, маленькое, но все-таки значительное подтверждение вот такого факта является, я так, по крайней мере, интерпретирую это, встреча господина министра Лаврова с его партнером, министром иностранных дел Германии Вадемпулом. Это была первая встреча за последних несколько лет. Естественно, обсуждались разные вопросы, горячие вопросы, где обе стороны имеют абсолютно противоположные позиции. Сам факт, что состоялся вот такой диалог, и один из результатов такого диалога было подтверждение, что диалог необходим и что он должен продолжаться. Европа должна работать и выходить на диалог тоже с Россией. Я думаю, что это был важный сигнал, что, может, немножко настрой меняется. Во многих выступлениях на Генеральной Ассамблее целый ряд высших представителей государств призывал к тому, чтобы больше и больше места давалось дипломатии. И в этом ключе, конечно, призывал к возрождению, скажем, Организации Объединенных Наций на основе выполнения принципов Хартии ООН и международных договоренностей разных конвенций, которые тоже являются основополагательными с точки зрения международного права.
0: Но мы начали с того, что вы дипломат с огромным опытом. Мы говорим о том, что должны вопросы решаться за столом переговоров. А если какая-то сторона говорит, что она с кем-то встречаться не будет, отрицает встречу с этим партнером самого высокого калибра, если так можно сказать, так о чем мы можем договориться в таком случае?
1: Бывает такое. И партнеры должны созреть.
0: И ситуация должна созреть.
1: Ситуация как раз. Должны тоже видеть, что ситуация уже вышла к тому, что и та, и другая, и все стороны видят необходимость начать переговоры, по крайней мере, начать разговаривать друг с другом. Естественно, не только выставлять свои условия, поскольку до сих пор, к сожалению, если говорить, скажем, о Украине, все стороны говорят о своих условиях, о своих красных линиях, которые не могут и не хотят перешагнуть. Хорошо, это начало позиции, которые обозначаются. Но, может, на данный момент, кажется, еще не созрела обстановка и не созрели стороны. Хотя, еще раз упоминаю, встреча двух министров иностранных дел России и Германии меня немножко ободривает, во всяком случае, это позитивный сигнал, с которым мы должны работать и на котором можно выстраивать дальнейшие шаги. Должен сказать, что очень рад, что опять вижу подключение, скажем, к вопросам, которые нас касаются непосредственно, это война на Украине, тоже Соединенных Штатов и президента Трампа. Несмотря на то, что вы на это намекали, что его переговорщики не являются профессиональными дипломатами, это доверенные люди, это люди, которые, конечно, могут позвонить господину Трампу, уточнить, если те позиции, которые они занимают, с которыми выходят, действительно соответствуют его настрою в тот данный момент, если те позиции, с которыми приходит другая сторона, действительно могут быть отражены потом и в позициях Соединенных Штатов, иметь поддержку или отрицаться. Я не вижу на 100% необходимость, чтобы такие переговоры вот такого класса на таких вопросах держали в руках только дипломаты. Дипломаты все равно дойдут до этого, профессионалы, когда уже будет общее политическое решение, потом должно будет прорабатывать массу вопросов, правовых, экономических, вопросов безопасности и так дальше, где все эксперты, дипломаты и военные эксперты будут за столом переговоров или напрямую, или в рамках групп, которые будут работать уже на выработке конкретных решений.
0: То есть подготовить почву. Вы прослушали ряд выступлений, сами дали уже характеристику им. Сейчас такое модное слово «визия». А вот было какое-то выступление, где действительно вот что-то такое прозвучало, что связано с перспективами, что связано с направлением и ООН, и вообще вообще мировой общественности, если так можно сказать?
1: У настоящих визионеров в нынешнем мире очень мало. Я еще раз говорю, государства приходили со своим видением мира. Естественно, приходили с определенной визией, с определенной стратегией, как подходить к тому другому вопросу с такой визией. Например, пришел тоже и наш господин президент Пеллегрини. Многие выступления тоже наши отражали те элементы, которые должны стать в основе реформированного мирового порядка, построенного на международном праве, на хартии ООН. Больших визионеров, которые бы, скажем, вдохновили весь мир, я не видел, я не услышал. Если взять в совокупность не все эти выступления, многие моменты, на этой основе можно построить визию. Я исхожу из того, что вот эти выступления и конкретные предложения, которые прозвучали, будут до определенной меры определять тоже дискуссию вокруг и на площадке Совета Безопасности, и в следующих сессиях Генеральной Ассамблеи уже на более низком уровне, но тоже будут определять мышление нового генерального секретаря, поскольку ООН, как мы знаем, нынешний генеральный секретарь, срок его заканчивается, скоро должны быть выборы нового генерального секретаря. Естественно, этот генеральный секретарь, он не только человек, который на этом важном посту представляет ООН, но он должен быть и хорошим менеджером с точки зрения финансового менеджмента, менеджмента организаций, структур, мандатов, но тоже с точки зрения политического менеджмента. И поэтому те посылы, позиции, которые высказывались, они будут сообщаться, будут представлены новому генеральному секретарю, женщине или мужчине, откуда уже этот человек будет, из какого региона. Не на 100% ясно, кто это будет, но и эта дискуссия будет в большом объеме влиять на позиции нового генерального секретаря, когда уже займет должность.
0: Вы несколько раз упомянули выступление президента Словацкой Республики господина Пеллегрини. Я хотела, чтобы вы более подробно остановились на этом выступлении и главных идеях его.
1: Идей там было достаточно, но я, может, подчеркну одну или две. Во-первых, да, реформировать ООН, ключевую мировую организацию, необходимо. Еще более важно было бы, это была бы настоящая реформа без больших изменений, если бы государства придерживались тех принципов, типа хартии ООН и международных соглашений, к которым они уже давно пригласились, а которые просто они не выполняют на практике. Это был бы очень важный шаг и, конечно, до определенной степени провокационный вопрос, до какой степени сегодня те лидеры государств чистым сердцем подписали бы хартию ООН и подписались бы под разные конвенции, которые касаются правил ведения войны, гуманитарных вопросов, вопросов прав человека и так дальше, поскольку их практика не соответствует этим подписанным соглашениям. Это было первое. Естественно, шел и разговор о том, что необходимо все-таки реформировать ООН, укрепить дееспособность, эффективность этой организации, поскольку для таких государств, как Словакия, это только если международное право соблюдается, если соблюдается хартия ООН, если ведутся действительно политический диалог и переговоры, не используется сила или угроза силой в международных отношениях, это гарантия нашей собственной безопасности и развития. Не только те группы, в которых мы находимся, скажем, Европейский Союз или Североатлантическая альянсия, где мы тоже находимся, это тоже гарантия, сильная гарантия, но с точки зрения мирового развития, естественно, международное право должно быть на первом месте. Это, я думаю, были ключевые позиции, естественно, были отражены позиции, как я сказал, и по вопросу Газы, Ближнего Востока, и конфликтов, которые как-то уходят от внимания, поскольку хотим или не хотим, в мире много конфликтов, о которых много не говорится, и которые тоже приводят к потере человеческих жизней в десятках, может, сотнях тысяч людей. И есть потенциальные конфликтные зоны. Об этом тоже говорилось и в выступлении господина президента, но это уже конкретика, которую может любой человек найти в выступлении, поскольку эти выступления, они публично доступны.
0: Сейчас говорим о перспективе того, что Словакия стремится стать членом Совета Безопасности. Мы нашли уже поддержку более 120 государств. Предполагаю, что словацкая делегация занималась той же самой деятельностью сейчас в Нью-Йорке.
1: Это вопрос не цифры, поскольку хотим или не хотим, очень важно, конечно, получить обещание поддержки. Об этом всегда на этом работает дипломатия. У нас действительно уже много за сотню вот таких обещаний поддержки. Но голосование, оно тайное. Поэтому вы не знаете, кто как будет голосовать. И иногда действительно пообещали поддержку, но по разным причинам, соображениям и так дальше не получилось. Самая главная тенденция. На данный момент я должен сказать, что те партнеры, с которыми я разговаривал, с которыми разговаривал господин президент и господин министр иностранных дел, господин Бланар, и другие представители от Словакии, у которых тоже были свои встречи, пока регистрируем хорошую поддержку, желание, которое отражает тоже, опять же, наши принципиальные позиции, которые как-то находят позитивный отклик у целого ряда государств и с точки зрения видения мирового развития, и с точки зрения видения, на какой основе дальше нам развиваться, с точки зрения приверженности международному праву и хартии ООН. Поэтому в этом плане Словакия выходит достаточно позитивно, как в этом, скажем, соревновании, хотя у нас против кандидата пока нет, я предполагаю, и не будет, но все равно до конца голосование неизвестно, как пройдет. Потом покажется, до какой степени, я говорю, за сотню заявлений о поддержке они уже окажутся реальными. Мы будем в том сроке, который приближается, непостоянным членом Совета Безопасности. Это огромнейшая ответственность, но тоже огромнейшие возможности открывает для того, чтобы Словакия показала себя как ответственный член международного сообщества.
0: И последний вопрос. Судя по всему, как все развивается сейчас у словацких дипломатов, очень интересная пора.
1: Естественно, очень интересная пора, поскольку самое первое, дипломатия, она часть политики, не может быть в отрыве от внутренней политики, внутреннего развития государства. Наоборот, она в своей основе должна иметь внутренние параметры развития. Установка в Словакии так или иначе, кажется, мы уже приближаемся к выборам, или они будут в том сроке, когда должны быть, примерно через год, или намного раньше, как говорил господин премьер-министр Фицо, где-то 2-3 дня тому назад, когда сказал, что для него возможны досрочные выборы, которые могут состояться где-то в январе. Естественно, результаты выборов, потом новое правительство, уж кто это будет, в каком составе, они в своей программе тоже определят основные параметры и для дипломатии Словацкой Республики. А уже предвыборная кампания, которая началась, по идее, она говорит, что это будет сложный период. По крайней мере, разные политические представители партии имеют на целый ряд вопросов немножко отличающиеся позиции, поэтому может возникнуть определенная неразбериха, которая потом уладится на основе программного заявления нового правительства. Еще раз, может это правительство возникнуть на основе выборов где-то в январе или где-то в сентябре-октябре следующего года. Посмотрим, как это будет.
0: Кардинальное мнение и оппозиции, и нынешней коалиции остается прежним, потому что обе стороны говорят о том, что мы остаемся приверженцами нашего сотрудничества и членства в Европейском Союзе и НАТО. Так что, насколько мы знаем, эта позиция неизменна.
1: Эта позиция неизменна, меняться не будет, хотя, не скрываю, вы, наверное, тоже отметили, что некоторые заявления некоторых политических партий, некоторых представителей ставят этот вопрос иногда под вопрос, если так взять. Извиняюсь за тавтологию, но во всяком случае наши ключевые организации, на которых выстраиваем тоже свое будущее, несомненно, есть и будут, и остаются и Европейский Союз, и Союз НАТО.
0: Уважаемые друзья, гостем нашей редакции был словацкий дипломат Ян Кубиш. Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. С вами прощаются с пожеланиями всего самого-самого доброго Никита Храмичев и Радо Меша. Счастливо, агой, и как всегда, слушайте нас завтра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
0: Новости.
1: Четырнадцатого октября депутаты парламента приняли к сведению стратегический документ под названием «Видение Словакии 2040. Путь к лучшей жизни». Это целостное видение прогнозируемого развития словацкого общества до 40-го года и определение отправных точек для разработки стратегии развития Словацкой Республики до 40-го года. Документ был разработан в сотрудничестве почти 400 экспертов в ходе серии круглых столов и региональных семинаров. Словакия получила самое сильное дипломатическое представительство в Австралии за всю историю благодаря возобновлению работы посольства в Канберре, как раз в тот момент, когда ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар подчеркнул это после торжественного открытия в среду словацкого посольства в Канберре. На открытии присутствовал министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл, который высоко оценил поддержку Словакии в переговорах по соглашению о свободной торговле между Австралией и Евросоюзом. Австралийские представители вручили словацкому министру и сыну словака Яна Яндура Пучика, первого иностранца, получившего австралийское гражданство 77 лет назад, копию свидетельства о гражданстве Австралии с серийным номером 1 и фотографию первых натурализованных граждан Австралии. В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Основные темы встречи будут включать конкурентоспособность, меры по снижению высоких цен на энергоносители, будущий долгосрочный бюджет ЕС на 28-34 годы, а также войну на Украине. Словакию представляет премьер-министр Роберт Фицо, который перед саммитом координировал совместные действия с премьер-министрами других стран Вышеградской группы. Их объединяет интерес к сохранению финансирования политики сплочения и сельскохозяйственной политики в будущем долгосрочном бюджете ЕС, а также критика системы торговли квотами на выбросы. Темой предстоящего заседания Межправительственной комиссии по экономическому научно-техническому сотрудничеству Словацкой Республики и Российской Федерации будут включать поставки газа и нефти, ядерное топливо и ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает журнал «Политико», который якобы получил соответствующий документ от российского правительства. В нем говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар согласился провести заседание в Москве в ходе совместной видеоконференции 20 августа. В МИДе заявили, что темой видеоконференции были организационные требования по подготовке заседания комиссии, которое должно состояться осенью этого года. В этом контексте Бланар напомнил о продолжении внешней политики, направленной на все стороны света, и о поддержании диалога со всеми государствами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве. Словакия выиграла арбитражный спор между национальной дорожной компанией и бывшим итало-словацким подрядчиком по строительству автомагистрали D1 Литавска-Лучка-Дубна-Скала с тоннелем Вишневе. Консорциум компаний должен выплатить Словацкой Республике около 35 миллионов евро. Решение по этому вопросу вынес арбитражный суд в Вене.
0: Тема дня. В среду.

0: на уровне 4,1%, а в настоящее время ожидается на уровне 4,37% ВВП. В течение следующих 2 лет дефицит должен постепенно снизиться до 4,5% и 4% ВВП соответственно, что потребует дополнительных мер по консолидации. Согласно текущему бюджету, такая стратегия потребует мер на уровне 0,8% ВВП в 2028 году и 1,4% ВВП в 2029 году, подсчитало Министерство финансов Словацкой Республики. Без этого дефицит продолжит расти до 5,26% ВВП и 5,41% ВВП. В ходе окончательного голосования депутаты также одобрили поправку комитетов, согласно которой с 1 июля следующего года заработная плата сотрудников государственного и общественного управления увеличивается на 8,4%. Депутаты обсуждали законопроект в парламенте в течение 5 дней. Представители оппозиции неоднократно критиковали бюджет за то, что он никоим образом не улучшает состояние словацких государственных финансов, а наоборот, увеличивает дефицит. Депутаты от коалиции назвали проект бюджетом хороших новостей и политического компромисса. Бюджет также предусматривает продолжение мер по компенсации высоких цен на энергоносители на сумму 250 миллионов евро. В разделе, посвященном Министерству сельского хозяйства и развития сельских регионов, 100 миллионов евро выделено на меры по борьбе с засухой, сохранению водных ресурсов в стране и последствиям изменения климата. Бюджет также предусматривает расходы на покрытие подготовленных законодательных изменений на общую сумму 482 миллиона евро. Эти расходы призваны покрыть последствия мер в социальной сфере и политике, направленные на поддержку семьи, в частности, выплаты для иждивенцев, реформу социальных служб. Бюджет в этом разделе также предусматривает разовые формы помощи, такие как увеличение пособий на первоклассников, а также пособий при рождении ребенка, пояснили в Минфине. По данным ведомства, для остановки роста государственного долга потребуется несколько избирательных сроков из-за сложных экономических условий. Хотя консолидация государственных финансов сдерживает рост долга, для его полной остановки необходимо сократить общий дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП. К концу бюджетного периода валовый государственный долг достигнет 69,6% ВВП, если будут достигнуты бюджетные цели и потребуется дополнительная консолидация после 2027 года. Неспособность продолжить восстановление государственных финансов будет означать, что к концу бюджетного периода долг превысит 70% ВВП, добавило министерство.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу в братиславской студии «Перевернутые пирамиды» Словацкого радио. Автор ведущего выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей дальнейшей программы. В сентябре в Братиславе состоялся международный акварельный фестиваль, на который приехали художники из 18 стран. И сегодня мы предложим вашему вниманию репортаж об этом мероприятии. Надеемся, друзья, что тема программы вас заинтересовала, и вы останетесь на нашей радиоволне до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: В сентябре в Братиславе состоялся второй международный акварельный фестиваль с выставкой работ его участников. И все потому, что первый прошлогодний оказался удачным, что оценили все участники. Главный организатор мероприятия, художница, представитель Международного общества акварелистов Словакии Кейт Гришакова, решила продолжить успешное начинание. С ней, а также с участниками и гостями фестиваля встретилась Наталья Ядрышникова. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж.
3: Прекрасная расслабленная атмосфера, картины на стенах, улыбки, приятные взгляды окружающих людей, людей, пришедших на фестиваль. Наши слушатели уже знакомы с замечательной художницей Екатериной Гришаковой, членом Союза художников Словакии. Прошлым летом ей удалось собрать в Словакии большую международную команду творческих людей, организовать пленэр и выставку акварели. Екатерина, прошу вас напомнить нашим слушателям, как все начиналось, как возникла идея

0: этого международного проекта и каким был его первый год?
1: Я много путешествую, и мне нравится приезжать на разные фестивали. В Италии, в Болгарии, в Японии. И мне всегда хотелось организовать свой фестиваль и сделать его таким более персональным, потому что я стараюсь приглашать не самых известных и популярных художников, а именно открывать бриллианты. Потому что в этом году ко мне пришли такие люди, которые еще ни разу, например, не делали демо или воркшоп. Но когда их другие художники увидели, они поразились. У меня, например, художник из Венгрии сразу продал свою картину, который нарисовал на демо. Потом на конкурсе победил художник, который никогда еще не побеждал ни на каких конкурсах, но его картина поразила всех членов жюри.
0: Что для вас стало главным результатом первой международной встречи художников?
1: Я поняла, что все возможно, и что я хочу продолжать. Я хочу организовывать такой фестиваль каждый год, все больше и больше. И я надеюсь, что все получится.
0: Екатерина, прошел год, и мы уже второй раз встречаемся на международной выставке акварели в Словакии. Можно ли говорить теперь, что проект стал традиционным?
1: Надеюсь, что да. Если получится организовывать все время в этой галерее, то да, я уже имею планы на будущий год. В прошлом году у нас было где-то 20-30 человек. В этом году приехало уже 40-50. И из целых 18 стран... Из одной Германии приехало только 18 художников, еще очень представительная команда из Венгрии. Человек 15 приехало, они все время вместе рисуют. И они тоже очень душевные, веселые. И до встречи с ними я никогда не знала о венгерской акварельной сообществе. И благодаря ним я узнала, что они тоже активно начинают проводить фестивали, конкурсы, на которые я тоже надеюсь приехать. Также у нас художники из Хорватии, Польши, два художника из Японии, но... Прийти они, к сожалению, не смогли, но картины их участвуют.
0: Я видела картину художника из Соединенных Штатов.
1: Она приехала прямо из Соединенных Штатов, из Сиэтла. Еще у меня есть даже художник из Боливии, но тоже не смог приехать, но картину послал.
0: А словаки?
1: Словаков у нас пятеро.
0: Но будем надеяться, что в следующем году команда словаков расширится.
1: Места на выставке не очень много. Я не могу здесь разместить больше там, 55 картин. Я больше надеюсь, что люди именно приедут рисовать, потому что на пленэре может и 100 человек вместе рисовать. Например, первый день мы рисовали на Девинском замке. Так там вообще можно рисовать и башню, и виды с разной стороны. Некоторые рисовали Девин, а некоторые рисовали встречу Девина и Моравы, двух рек.
0: Замечательно, что важная часть программы вновь стал пленэр. Где в этом году работали художники и какие места Словакии особенно их вдохновили, кроме Девина?
1: Это был первый день. Второй день мы традиционно начали в старом городе, на главной площади. Многие люди рисовали Михальскую брану, рисовали на Хведославом наместе. Сегодня мы планировали пойти на замок, но был дождь. И поэтому... Я всех перенесла в Народную галерею. И в Народной галерее директор вышла нас встретить вместе с гидом и провели нам потрясающую экскурсию, где все остались в восторге. И потом многие художники остались там рисовать, потому что после реконструкции Народная галерея имеет красивые панорамные окна, откуда открывается вид и на Братиславский замок, и на Дунай.
0: Екатерина, вы сама художница и одновременно организатор проекта. Удалось ли вам в эти дни самой поработать на пленэре, или организационные заботы не оставили время для творчества?
1: Я рисовала, и на главной площади я рисовала. В первый день я вообще пришла и первая с краской, потому что все остальные пришли больше посмотреть и расслабиться. Но на Девине уже все вместе рисовали. Кстати, помимо того, что мы посетили замок, на Девине мы пошли к моему другу-скульптору. Он скульптор по дереву, и он нам показал свое ателье, и как он делает эти деревянные скульптуры, что тоже было очень интересно, потому что я стараюсь сделать на своем фестивале не только акварель. Я хочу, чтобы были разные техники и разные материалы. То есть вот у нас ателье скульптора, а завтра у нас будет воркшоп, как сделать свой собственный парфюм. Художница из Германии привезла специальные масла и будет рассказывать, как правильно их смешивать.
0: Давайте немного поговорим об экспозиции. Сколько художников и сколько произведений представлено сейчас здесь, в этом зале?
1: У нас представлено 57 картин от 57 художников. От каждого художника по одной картине из 18 стран.
0: Кто проводил отбор?
1: Отбор проводил жюри из 7 человек. Это международное жюри. Двое из Италии, один художник из Турции, один из Бельгии, одна из Суринама. Такой международный жюри.
0: За такой выставкой стоит грандиозная работа. Когда вы смотрите сегодня на собравшихся людей, можете ли вы сказать себе «да»? У меня получилось.
1: Особенно я это прочувствовала вчера, когда мы рисовали на пленэре около Михальской Браны, и там было демо венгерского художника. И он так хорошо рисовал, но его никто никогда не знал. И мне все говорят: вау, какого художника ты открыла? И вчера еще один венгерский художник приехал, которому я вручила награду, потому что из-за семейных причин он не смог прийти ехать сегодня, а я хотела ему лично вручить. Он очень известен в Венгрии. Он является голосом Джорджа Клуни. Он актер и музыкант. Но никогда не побеждал в конкурсах, и для него это было так трогательно. Я смотрю, как мужчина, не знаю, 50 лет, ему так радостно от того, что он выиграл просто в небольшом, как для меня кажется, конкурсе. Я понимаю, что все сделано не зря. Вот ради этого, ради вот этих эмоций я и делаю свой фестиваль.
0: Светлана Верещагина уже второй год прибывает в Братиславу для участия и проведения мероприятий на фестивале. Она проводит мастер-класс. Светлана, расскажите, пожалуйста, откуда вы и какой мастер-класс вы готовите?
2: Ну, я белоруска. В Беларуси переехала в Польшу. И с Польши второй год приезжаю на фестиваль Братиславу. В прошлом году проводила мастер-класс. Ну и в этом году тоже буду проводить в акварельной технике монотипия. Я учитель. 40 лет работала учителем. Люблю очень рисовать. Могу рисовать любой техники, но акварель мне ближе всего к сердцу. Она как песня. Ее или спел, или не ту ноту взял. Назад уже не вернешь. И с детства рисую акварелью. Люблю очень рисовать с натуры. Именно вот когда выезжаешь куда-то, видишь красоту этого мира и передаешь на бумаге. Люблю рисовать горы и море, озера, чтобы вода была, светилась. И очень люблю общение, поэтому езжу на фестивали, чтобы знакомиться и делиться с людьми то, что я могу научить, и я могу чему-то тоже научиться.
0: Светлана, что такое монотипия? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Ну, монотипия – это одна из техник графических. Она может быть выполнена в любом материале: и масло, и акриловые краски, гуашь. Я люблю акварель, я работаю в акварели. Монотипия, она применяется очень многими художниками. Моно – это один, а тип – это печать. Получается, как бы один оттиск можно сделать, и он бывает неповторимый, единственный.
0: Еще одна участница второй раз приехала в Братиславу на фестиваль. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ольга Шульц. У меня псевдоним Мона, потому что в Германии очень много Ольга Шульц. 32 из них я знаю.
0: Из какого города вы приехали?
3: Я приехала из маленького городка в Черном лесу, который называется Филинген-Швенинген.
0: Скажите, пожалуйста, Ольга, почему вы приезжаете уже второй раз в Братиславу? Что вас тянет?
3: Мне очень нравится концепт фестиваля. Екатерина Гришакова приглашает художников, которые не раскрученные. Она ищет новые таланты. Она поддерживает тех, кто начинает свой творческий путь. И это удивительно. Ни один другой фестиваль в мире не имеет такого концепта.
0: Ольга, вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вам ближе к телу, ближе к вашей душе? Что вам понравилось, что бы вы хотели еще раз посетить и оставить в качестве рисунка, в качестве акварели?
3: Братислава – потрясающий город, удивительной красоты, где столько локаций, особенно в старом городе. Можно писать с любого места, любой дом, находить удивительный ракурс. В прошлом году, например, я многого не увидела, а в этом году я увидела ядро на церкви и скульптуру Андерсена, которая меня поразила. Удивительно добрые люди, вплоть до того, что на каждом шагу встречаются доброжелательные люди, которые покажут дорогу, которые разговаривают на всех языках.
0: И понимают русский.
3: И понимают русский. И атмосфера теплая. вкусная еда, прекрасная организация фестиваля. Катя каждый раз подбирает новые локации и показывает город, который она любит, с его лучшей стороны.
0: Еще один представитель из Германии. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, откуда вы приехали.
4: Здравствуйте, меня зовут Ирина Брендель. Я приехала из Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия, город Боркен, маленький, на границе с Голландией.
0: Вы приехали первый раз?
4: Да, я впервые в Словакии и в Братиславе.
0: Вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вас особенно поразило?
4: Мне вообще, в общем-то, все дни понравились, и особенно общением с коллегами по творчеству. То есть люди – это самое важное, что этот фестиваль дает. А именно Град Девин, конечно, понравился своим невероятным, своей какой-то мощью такой, и пейзажи, там в какой угол ни повернись, везде хочется что-то нарисовать. Вот это место, где Дунай сливается с рекой Моравой, тоже очень красиво. Ну и мы провели там, да, прекрасный солнечный день и нарисовали красивые пейзажи. Я увезу с собой красивый пейзаж, да.
0: Планируете в следующий раз приехать в Братиславу?
4: Я с удовольствием. Если мою работу отберут, я только за.
0: Спасибо большое. Тогда успехов и будем надеяться, что увидимся в следующий раз.
4: Благодарю вас.
0: В программе сегодняшнего дня и творческая демонстрация художника Дениса Бородаева. Денис живет в Словакии, в городе Кошице. Денис, что вы решили сегодня показать публике? Какова ваша задача?
5: Моя задача была показать то, чем я сейчас занимаюсь. Я художник-дизайнер, но занимаюсь много акварелью. И этот год у меня посвящен свету и тьме. И, соответственно, я хотел показать трансформацию света и тьмы на примере восхода солнца за Спишским градом в Восточной Словакии. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Восточной Словакии.
0: Да, я могу подтвердить. Картина светится, как будто внутренний свет исходит из этого монолита.
5: Да, спасибо.
0: Денис, когда художник работает перед зрителями, меняется ли сам процесс творчества?
5: Да, безусловно, меняется, потому что есть тут две вещи, которые давят на каждого художника. Это вопрос времени и вопрос того, как не допустить того, чтобы публика заскучала и ушла.
0: Тогда второй вопрос. Насколько вам важно общение с публикой непосредственно во время работы?
5: Ну, безусловно, это важно. Всегда интересно мнение публики, когда ты пишешь что-то, потому что, когда работаешь дома, ты погружен сам в свои мысли, ты погружен в задачи, которые ставишь, тебя не давит время, и иногда некоторые вещи избыточно перерабатываешь. Здесь этого нельзя допускать, приходится работать а-ля прима.
0: Что бы вы посоветовали человеку, который любит акварель, но пока только собирается попробовать себя в этой технике?
5: Посоветовал бы в первую очередь не бояться воды, потому что акварель – это в первую очередь контроль воды. Второе, что посоветовал бы – ограничить палитру, очень сильно ограничить, избавиться от тех цветов, которые дают сразу же решение. Например, от зеленых красок избавиться, от черных красок избавиться, ограничить свою палитру до того минимума, чтобы заставить себя мешать их, создавать цвета смесями, а не работать из баночек.
0: Еще я хотела бы сказать, что мне очень понравилась картина, которую вы выставили. Это портрет вашего сына, который присутствует на нашем фестивале, присутствует в зале. Это очень трогательно.
5: Мне сразу же пришла в голову мысль, что надо взять своего сына не только потому, что он меня позировал для этой картины, но для того, чтобы он живую, так сказать, был здесь и приобщился тоже к искусству.
0: А сейчас наша участница из Хорватии.
6: Я Ирина Шафт. Живу я в Хорватии уже 7 лет. Рисовать я начала в 2018 году, акварелью именно. И с тех пор акварель стала для меня просто волшебной техникой. Мне очень нравится. Я себя изучаю через акварель. Она меня учит, она меня ведет. И я очень много граней в себе познаю именно через акварель. Не только как творческую личность, а вообще как личность и как женщину. Акварель настолько меня захватила, я стала пробовать разные техники. Я учусь у разных, продолжаю учиться у разных художников, перенимаю у них разные техники и Потом это все сублимирую, и получается моя собственная техника.
0: Ирина, что заставило вас присоединиться к фестивалю в Братиславе? Как вы нашли этот фестиваль?
6: Так как я начала с прошлого года выставлять свои картины, показывать их миру, мне стало интересно. Я стала участвовать в разных фестивалях. Первая картина моя была отобрана в фестивале в Кордове, это Испания. И я поняла, что мое хобби, которое было раньше как хобби, переросло в профессию. Потом мою картину отобрали в Урбино, в Италии. И я начала участвовать в фестивалях. Увидела объявление в Инстаграме о фестивале в Братиславе. Мне стало тоже интересно. Это всегда не только показать свое творчество, но узнать творчество других художников, познакомиться с яркими, интересными личностями, посмотреть, как рисуют другие художники, какие у них техники. Это обмен опытом всегда. Это всегда интересно, весело.
7: Меня зовут Илона Репкина. Я художница, дизайнер и иллюстратор.
0: Где живете?
7: Сейчас живу в Братиславе. Родом я из Киева. Мне здесь очень-очень понравилось. Я еще до переезда в Братиславу узнала об этом фестивале и очень хотела и самостоятельно принять участие, но не успела подать работу, и поэтому решила просто приехать, посмотреть, поддержать художниц, посетить мастер-классы, конечно же. Мне очень понравилась атмосфера, что здесь очень теплое сообщество, здесь много коллег, которые мне близки по духу. И, конечно, мастер-классы просто супер. Попробовала уже. Вообще, очень много знакомств приятных.
0: Тогда я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами как с участницей фестиваля, так?
7: Да, планирую. Спасибо, буду очень рада принять участие.
0: В завершение мы снова обратимся к Екатерине Гришаковой. Екатерина, сегодня мы увидели не просто выставку, мастер-класс, демонстрацию работы художника, перформанс, пленэр, международное общение и, наконец, встречу художников со зрителями. Какой вы видите следующую, уже третью международную выставку акварели в Словакии?
1: Я буду продолжать искать талантливых художников, новых талантов. Буду приглашать делать и воркшопы, и мастер-классы, и, может быть, и другие техники, маркеры, пастель. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы будем также показывать не только Братиславу, как в этом году. Мы на воскресенье едем в Вену, например, на пленэр, но и другие города.
0: И, может быть, сегодня мы уже можем сказать нашим слушателям до новой встречи в следующем году.
1: Я очень надеюсь, что сможем сказать, ведь я даже придумала тему следующего фестиваля. Тема этого фестиваля была «Свет от света», потому что эта галерея принадлежит церкви. И я хотела, чтобы картины были наполнены светом, теплом, добротой. Но и тема следующего фестиваля будет «Любовь», также будет поддерживать мою тему.
0: Тогда до новых встреч, Екатерина.
1: До новых встреч.
8: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. В ее подготовке принимали участие Абдулла Рут, Наталья Ядрышникова и Алена Ганева. Друзья, до новых встреч в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова.
0: Новости.
1: «14 октября депутаты парламента приняли к сведению стратегический документ под названием «Видение Словакии 2040. Путь к лучшей жизни». Это целостное видение прогнозируемого развития словацкого общества до 40-го года и определение отправных точек для разработки стратегии развития Словацкой республики до 40-го года. Документ был разработан в сотрудничестве почти 400 экспертов в ходе серии круглых столов и региональных семинаров. Словакия получила самое сильное дипломатическое представительство в Австралии за всю историю благодаря возобновлению работы посольства в Канберре, как раз в тот момент, когда ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар подчеркнул это после торжественного открытия в среду словацкого посольства в Канберре. На открытии присутствовал министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл, который высоко оценил поддержку Словакии в переговорах по соглашению о свободной торговле между Австралией и Евросоюзом. Австралийские представители вручили словацкому министру и сыну словака Яна Яндура Пучика, первого иностранца, получившего австралийское гражданство 77 лет назад, копию свидетельства о гражданстве Австралии с серийным номером 1 и фотографию первых натурализованных граждан Австралии. В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Основные темы встречи будут включать конкурентоспособность, меры по снижению высоких цен на энергоносители, будущий долгосрочный бюджет ЕС на 28-34 годы, а также войну на Украине. Словакию представляет премьер-министр Роберт Фицо, который перед саммитом координировал совместные действия с премьер-министрами других стран Вышеградской группы. Их объединяет интерес к сохранению финансирования политики сплочения и сельскохозяйственной политики в будущем долгосрочном бюджете ЕС, а также критика системы торговли квотами на выбросы. Темой предстоящего заседания Межправительственной комиссии по экономическому научно-техническому сотрудничеству Словацкой Республики и Российской Федерации будут включать поставки газа и нефти, ядерное топливо и ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает журнал «Политико», который якобы получил соответствующий документ от российского правительства. В нем говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар согласился провести заседание в Москве в ходе совместной видеоконференции 20 августа. В МИДе заявили, что темой видеоконференции были организационные требования по подготовке заседания комиссии, которое должно состояться осенью этого года. В этом контексте Бланар напомнил о продолжении внешней политики, направленной на все стороны света, и о поддержании диалога со всеми государствами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве. Словакия выиграла арбитражный спор между национальной дорожной компанией и бывшим итало-словацким подрядчиком по строительству автомагистрали D1 Литавска-Лучка-Дубна-Скала с тоннелем Вишневе. Консорциум компаний должен выплатить Словацкой Республике около 35 миллионов евро. Решение по этому вопросу вынес арбитражный суд в Вене.
0: Тема дня.
2: В среду депутаты Национального совета Словацкой Республики утвердили закон о государственном бюджете на 2027 год. Ожидается, что дефицит бюджета в следующем году достигнет 4,94% валового внутреннего продукта, что превысит прогнозируемые на этот год 4,4%. За бюджет проголосовали 76 из 78 присутствующих депутатов, двое воздержались. Они также приняли к сведению проект бюджета государственного управления на 2027-2029 годы. Запланированный на следующий год дефицит бюджета выше, чем в этом году, который первоначально планировался на уровне 4,1%, а в настоящее время ожидается на уровне 4,37% ВВП. В течение следующих двух лет дефицит должен постепенно снизиться до 4,5% и 4% ВВП соответственно, что потребует дополнительных мер по консолидации. Согласно текущему бюджету, такая стратегия потребует мер на уровне 0,8% ВВП в 2028 году и 1,4% ВВП в 2029 году, подсчитало Министерство финансов Словацкой Республики. Без этого дефицит продолжит расти до

0: предусматривает продолжение мер по компенсации высоких цен на энергоносители на сумму 250 миллионов евро. В разделе, посвященном Министерству сельского хозяйства и развития сельских регионов, 100 миллионов евро выделено на меры по борьбе с засухой, сохранению водных ресурсов в стране и последствиям изменения климата. Бюджет также предусматривает расходы на покрытие подготовленных законодательных изменений на общую сумму 482 миллиона евро. Эти расходы призваны покрыть последствия мер в социальной сфере и политике, направленные на поддержку семьи, в частности, выплаты для иждивенцев, реформу социальных служб. Бюджет в этом разделе также предусматривает разовые формы помощи, такие как увеличение пособий на первоклассников, а также пособий при рождении ребенка, пояснили в Минфине. По данным ведомства, для остановки роста государственного долга потребуется несколько избирательных сроков из-за сложных экономических условий. Хотя консолидация государственных финансов сдерживает рост долга, для его полной остановки необходимо сократить общий дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП. К концу бюджетного периода валовый государственный долг достигнет 69,6% ВВП, если будут достигнуты бюджетные цели и потребуется дополнительная консолидация после 2027 года. Неспособность продолжить восстановление государственных финансов будет означать, что к концу бюджетного периода долг превысит 70% ВВП, добавило министерство.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу в братиславской студии «Перевернутые пирамиды» Словацкого радио. Автор ведущего выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей дальнейшей программы. В сентябре в Братиславе состоялся международный акварельный фестиваль, на который приехали художники из 18 стран. И сегодня мы предложим вашему вниманию репортаж об этом мероприятии. Надеемся, друзья, что тема программы вас заинтересовала, и вы останетесь на нашей радиоволне до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
1: В сентябре в Братиславе состоялся второй международный акварельный фестиваль с выставкой работ его участников. И все потому, что первый прошлогодний оказался удачным, что оценили все участники. Главный организатор мероприятия, художница, представитель Международного общества акварелистов Словакии Кейт Гришакова, решила продолжить успешное начинание. С ней, а также с участниками и гостями фестиваля встретилась Наталья Ядрышникова. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж.
3: Прекрасная расслабленная атмосфера, картины на стенах, улыбки, приятные взгляды окружающих людей, людей, пришедших на фестиваль. Наши слушатели уже знакомы с замечательной художницей Екатериной Гришаковой, членом Союза художников Словакии. Прошлым летом ей удалось собрать в Словакии большую международную команду творческих людей, организовать пленэр и выставку акварели. Екатерина, прошу вас напомнить нашим слушателям, как все начиналось, как возникла идея этого международного проекта и каким был его первый год.
4: Я много путешествую, и мне нравится приезжать на разные фестивали. В Италии, в Болгарии, в Японии. И мне всегда хотелось организовать свой фестиваль и сделать его таким более персональным, потому что я стараюсь приглашать не самых известных и популярных художников, а именно открывать бриллианты. Потому что в этом году ко мне пришли такие люди, которые еще ни разу, например, не делали демо или воркшоп. Но когда их другие художники увидели, они поразились. У меня, например, художник из Венгрии сразу продал свою картину, который нарисовал на демо. Потом на конкурсе победил художник, который никогда еще не побеждал ни на каких конкурсах, но его картина поразила всех членов жюри.
3: Что для вас стало главным результатом первой международной встречи художников?
4: Я поняла, что все возможно, и что я хочу продолжать. Я хочу организовывать такой фестиваль каждый год, все больше и больше. И я надеюсь, что все получится.
3: Екатерина, Прошел год, и мы уже второй раз встречаемся на международной выставке акварели в Словакии. Можно ли говорить теперь, что проект стал традиционным?
4: Надеюсь, что да. Если получится организовывать все время в этой галерее, то да, я уже имею планы на будущее.

0: Следующий год. В прошлом году у нас было где-то 20-30 человек. В этом году приехало уже 40-50. И из целых 18 стран, из одной Германии приехало только 18 художников, еще очень представительная команда из Венгрии. Человек 15 приехало, они все время вместе рисуют. И они тоже очень душевные, веселые. И до встречи с ними я никогда не знала о венгерской акварельной сообществе. И благодаря ним я узнала, что они тоже активно начинают проводить фестивали, конкурсы, на которые я тоже надеюсь приехать. Также у нас художники из Хорватии, Польши, два художника из Японии, но прийти они, к сожалению, не смогли, но картины их участвуют.
1: Я видела картину художника из Соединенных Штатов.
0: Она приехала прямо из Соединенных Штатов, из Сиэтла. Еще у меня есть даже художник из Боливии, но тоже не смог приехать, но картину послал.
1: А словаки?
0: Словаков у нас пятеро.
1: Ну, будем надеяться, что в следующем году команда словаков расширится.
0: Места на выставке не очень много. Я не могу здесь разместить больше там, 55 картин. Я больше надеюсь, что люди именно приедут рисовать, потому что на пленэре может и 100 человек вместе рисовать. Например, первый день мы рисовали на Девинском замке. Так там вообще можно рисовать и башню, и виды с разной стороны. Некоторые рисовали Девин, а некоторые рисовали встречу Девина и Моравы, двух рек.
1: Замечательно, что важной частью программы вновь стал пленэр. Где в этом году работали художники и какие места Словакии особенно их вдохновили, кроме Девина?
0: Это был первый день. Второй день мы традиционно начали в старом городе, на главной площади. Многие люди рисовали Михальскую брану, рисовали на Хвидуславом наместе. Сегодня мы планировали пойти на замок, но был дождь. И поэтому я всех перенесла в Народную галерею. И в Народной галерее директор вышла нас встретить вместе с гидом и провели нам потрясающую экскурсию, где все остались в восторге. И потом многие художники остались там рисовать, потому что после реконструкции Народная галерея имеет красивые панорамные окна, откуда открывается вид и на Братиславский замок, и на Дунай.
1: Екатерина, вы сама художница и одновременно организатор проекта. Удалось ли вам в эти дни самой поработать на пленэре, или организационные заботы не оставили время для творчества?
0: Я рисовала, и на главной площади я рисовала. В первый день я вообще пришла и первая с краской, потому что все остальные пришли больше посмотреть и расслабиться. Но на Девине уже все вместе рисовали. Кстати, помимо того, что мы посетили замок, на Девине мы пошли к моему другу-скульптору. Он скульптор по дереву, и он нам показал свое ателье, и как он делает эти деревянные скульптуры, что тоже было очень интересно, потому что я стараюсь сделать на своем фестивале не только акварель. Я хочу, чтобы были разные техники и разные материалы. То есть вот у нас ателье скульптора, а завтра у нас будет воркшоп, как сделать свой собственный парфюм. Художница из Германии привезла специальные масла и будет рассказывать, как правильно их смешивать.
1: Давайте немного поговорим об экспозиции. Сколько художников и сколько произведений представлено сейчас здесь, в этом зале?
0: У нас представлено 57 картин от 57 художников. От каждого художника по одной картине из 18 стран.
1: Кто проводил отбор?
0: Отбор проводил жюри из 7 человек. Это международное жюри. Двое из Италии, один художник из Турции, один из Бельгии, одна из Суринама. Такое международное жюри.
1: За такой выставкой стоит грандиозная работа. Когда вы смотрите сегодня на собравшихся людей, можете ли вы сказать себе «да»? У меня получилось.
0: Особенно я это прочувствовала вчера, когда мы рисовали на пленэре около Михальской браны, и там было демо венгерского художника. И он так хорошо рисовал, но его никто никогда не знал. И мне все говорят: вау, какого художника ты открыла? И вчера еще один венгерский художник приехал, которому я вручил награду, потому что из-за семейных причин он не смог прийти ехать сегодня, а я хотела ему лично вручить. Он очень известен в Венгрии. Он является голосом Джорджа Клуни. Он актер и музыкант. Но никогда не побеждал в конкурсах, и для него это было так трогательно. Я смотрю, как мужчина, не знаю, 50 лет, ему так радостно от того, что он выиграл просто в небольшом, как для меня кажется, конкурсе. Я понимаю, что все сделано не зря. Вот ради этого, ради вот этих эмоций я и делаю свой фестиваль.
1: Светлана Верещагина уже второй год прибывает в Братиславу для участия и проведения мероприятий на фестивале. Она проводит мастер-класс. Светлана, расскажите, пожалуйста, откуда вы и какой мастер-класс вы готовите?
2: Ну, я белорусская. В Беларуси переехала в Польшу. и с Польши. Второй год приезжаю на фестиваль Братиславу. В прошлом году проводила мастер-класс, ну и в этом году тоже буду проводить в акварельной технике монотипия. Я учитель, 40 лет работала учителем. Люблю очень рисовать, могу рисовать любой техники, но акварель мне ближе всего к сердцу. Она как песня, ее или спел, или не ту ноту взял. Назад уже не вернешь. И с детства рисую акварелью. Люблю очень рисовать с натуры. Именно вот когда выезжаешь куда-то, видишь красоту этого мира и передаешь на бумаге. Люблю рисовать горы и море, озера, чтобы вода была, светилась. И очень люблю общение, поэтому езжу на фестивали, чтобы знакомиться и делиться с людьми то, что я могу научить, и я могу чему-то тоже научиться.
1: Светлана, что такое монотипия? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Ну, монотипия – это одна из техник графических. Она может быть выполнена в любом материале: и масло, и акриловые краски, гуашь. Я люблю акварель, я работаю в акварели. Монотипия, она применяется очень многими художниками. Моно – это один, а тип – это печать. Получается, как бы один оттиск можно сделать, и он бывает неповторимый, единственный.
1: Еще одна участница второй раз приехала в Братиславу на фестиваль. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Ольга Шульц. У меня псевдоним Мона, потому что в Германии очень много Ольга Шульц. 32 из них я знаю.
1: Из какого города вы приехали?
3: Я приехала из маленького городка в Черном лесу, который называется Филинген-Швенинген.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга, почему вы приезжаете уже второй раз в Братиславу? Что вас тянет?
3: Мне очень нравится концепт фестиваля. Екатерина Гришакова приглашает художников, которые не раскрученные. Она ищет новые таланты. Она поддерживает тех, кто начинает свой творческий путь. И это удивительно. Ни один другой фестиваль в мире не имеет такого концепта.
1: Ольга, вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вам ближе к телу, ближе к вашей душе? Что вам понравилось, что бы вы хотели еще раз посетить и оставить в качестве рисунка, в качестве акварели?
3: Братислава – потрясающий город, удивительной красоты, где столько локаций, особенно в старом городе. Можно писать с любого места, любой дом, находить удивительный ракурс. В прошлом году, например, я многого не увидела, а в этом году я увидела ядро на церкви и скульптуру Андерсена, которая меня поразила. Удивительно добрые люди, вплоть до того, что на каждом шагу встречаются доброжелательные люди, которые покажут дорогу, которые разговаривают на всех языках.
1: И понимают русский.
3: И понимают русский. И атмосфера теплая, вкусная еда, прекрасная организация фестиваля. Катя каждый раз подбирает новые локации и показывает город, который она любит, с его лучшей стороны.
1: Еще один представитель из Германии. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, откуда вы приехали.
4: Здравствуйте, меня зовут Рина Брендель. Я приехала из Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия, город Боркен, маленький, на границе с Голландией.
1: Вы приехали первый раз?
4: Да, я впервые в Словакии и в Братиславе.
1: Вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вас особенно поразило?
4: Мне вообще, в общем-то, все дни понравились, и особенно общением с коллегами по творчеству. То есть люди – это самое важное, что этот фестиваль дает. А именно Град Девин, конечно, понравился своим невероятным, своей какой-то мощью такой, и пейзажи, там в какой угол ни повернись, везде хочется что-то нарисовать. Вот это место, где Дунай сливается с рекой Моравой, тоже очень красиво. Ну и мы провели там, да, прекрасный солнечный день и нарисовали красивые пейзажи. Я увезу с собой красивый пейзаж, да.
1: Планируете в следующий раз приехать в Братиславу?
4: Я с удовольствием. Если мою работу отберут, я только за.
1: Спасибо большое. Тогда успехов и будем надеяться, что увидимся в следующий раз.
4: Благодарю вас.
1: В программе сегодняшнего дня и творческая демонстрация художника Дениса Бородаева. Денис живет в Словакии, в городе Кошице. Денис, что вы решили сегодня показать публике? Какова ваша задача?
5: Моя задача была показать то, чем я сейчас занимаюсь. Я художник-дизайнер, но занимаюсь много акварелью. И этот год у меня посвящен свету и тьме. И, соответственно, я хотел показать трансформацию света и тьмы на примере восхода солнца за Спишским градом в Восточной Словакии. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Восточной Словакии.
1: Да, я могу подтвердить. Картина светится, как будто внутренний свет исходит из этого монолита.
5: Да, спасибо.
1: Денис, когда художник работает перед зрителями, меняется ли сам процесс творчества?
5: Да, безусловно, меняется, потому что есть тут две вещи, которые давят на каждого художника. Это вопрос времени и вопрос того, как не допустить того, чтобы публика заскучала и ушла.
1: Тогда второй вопрос. Насколько вам важно общение с публикой непосредственно во время работы?
5: Ну, безусловно, это важно. Всегда интересно мнение публики, когда ты пишешь что-то, потому что, когда работаешь дома, ты погружен сам в свои мысли, ты погружен в задачи, которые ставишь, тебя не давит время, и иногда некоторые вещи избыточно перерабатываешь. Здесь этого нельзя допускать, приходится работать а-ля прима.
1: Что бы вы посоветовали человеку, который любит акварель, но пока только собирается попробовать себя в этой технике?
5: Посоветовал бы в первую очередь не бояться воды, потому что акварель – это в первую очередь контроль воды. Второе, что посоветовал бы – ограничить палитру, очень сильно ограничить, избавиться от тех цветов, которые дают сразу же решение. Например, от зеленых красок избавиться, от черных красок избавиться, ограничить свою палитру до того минимума, чтобы заставить себя мешать их, создавать цвета смесями, а не работать из баночек.
1: Еще я хотела бы сказать, что мне очень понравилась картина, которую вы выставили. Это портрет вашего сына, который присутствует на нашем фестивале, присутствует в зале. Это очень трогательно.
5: Мне сразу же пришла в голову мысль, что надо взять своего сына не только потому, что он меня позировал для этой картины, но для того, чтобы он живую, так сказать, был здесь и приобщился тоже к искусству.
1: А сейчас наша участница из Хорватии.
6: Я Ирина Шафт. Живу я в Хорватии уже 7 лет. Рисовать я начала в 2018 году, акварелью именно. И с тех пор акварель стала для меня просто волшебной техникой. Мне очень нравится. Я себя изучаю через акварель. Она меня учит, она меня ведет. И я очень много граней в себе познаю именно через акварель. Не только как творческую личность, а вообще как личность и как женщину. Акварель настолько меня захватила, я стала пробовать разные техники. Я учусь у разных, продолжаю учиться у разных художников. Перенимаю у них разные техники и потом это все сублимирую, и получается моя собственная техника.
1: Ирина, что заставило вас присоединиться к фестивалю в Братиславе? Как вы нашли этот фестиваль?
6: Так как я начала с прошлого года выставлять свои картины, показывать их миру, мне стало интересно. Я стала участвовать в разных фестивалях. Первая картина моя была отобрана в фестивале в Кордове, это Испания. И я поняла, что мое хобби, которое было раньше как хобби, переросло в профессию. Потом мою картину отобрали в Урбино, в Италии. И я начала участвовать в фестивалях. Увидела объявление в Инстаграме о фестивале в Братиславе. Мне стало тоже интересно. Это всегда не только показать свое творчество, но узнать творчество других художников, познакомиться с яркими, интересными личностями, посмотреть, как рисуют другие художники, какие у них техники. Это обмен опытом всегда. Это всегда интересно, весело.
7: Меня зовут Илона Репкина. Я художница, дизайнер и иллюстратор.
8: Где живете?
7: Сейчас живу в Братиславе, а родом я из Киева. Мне здесь очень-очень понравилось. Я еще до переезда в Братиславу узнала об этом фестивале и очень хотела и самостоятельно принять участие, но не успела подать работу, и поэтому решила просто приехать, посмотреть, поддержать художниц, посетить мастер-классы, конечно же. Мне очень понравилась атмосфера, что здесь очень теплое сообщество, здесь много коллег, которые мне близки по духу. И, конечно, мастер-классы просто супер. Попробовала уже. Вообще, очень много знакомств приятных.
1: Тогда я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами как с участницей фестиваля, так?
7: Да, планирую. Спасибо, буду очень рада принять участие.
1: В завершение мы снова обратимся к Екатерине Гришаковой. Екатерина, сегодня мы увидели не просто выставку, мастер-класс, демонстрацию работы художника, перформанс, пленэр, международное общение и, наконец, встречу художников со зрителями. Какой вы видите следующую, уже третью международную выставку акварели в Словакии?
0: Я буду продолжать искать талантливых художников, новых талантов. Буду приглашать делать и воркшопы, и мастер-классы, и, может быть, и другие техники, маркеры, пастель. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы будем также показывать не только Братиславу, как в этом году. Мы на воскресенье едем в Вену, например, на пленэр, но и другие города.
1: И, может быть, сегодня мы уже можем сказать нашим слушателям до новой встречи в следующем году.
0: Я очень надеюсь, что сможем сказать, ведь я даже придумала тему следующего фестиваля. Тема этого фестиваля была «Свет от света», потому что эта галерея принадлежит церкви. И я хотела, чтобы картины были наполнены светом, теплом, добротой. Но и тема следующего фестиваля будет «Любовь», а также будет поддерживать мою тему.
1: Тогда до новых встреч, Екатерина.
0: До новых встреч.
9: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. В ее подготовке принимали участие Абдулла Рут, Наталья Ядрышникова и Алена Ганева. Друзья, до новых встреч в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова.
0: Новости.
1: Четырнадцатого октября депутаты парламента приняли к сведению стратегический документ под названием «Видение Словакии 2040. Путь к лучшей жизни». Это целостное видение прогнозируемого развития словацкого общества до 40-го года и определение отправных точек для разработки стратегии развития Словацкой Республики до 40-го года. Документ был разработан в сотрудничестве почти 400 экспертов в ходе серии круглых столов и региональных семинаров. Словакия получила самое сильное дипломатическое представительство в Австралии за всю историю благодаря возобновлению работы посольства в Канберре, как раз в тот момент, когда ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар подчеркнул это после торжественного открытия в среду словацкого посольства в Канберре. На открытии присутствовал министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл, который высоко оценил поддержку Словакии в переговорах по соглашению о свободной торговле между Австралией и Евросоюзом. Австралийские представители вручили словацкому министру и сыну словака Яна Яндура Пучика, первого иностранца, получившего австралийское гражданство 77 лет назад, копию свидетельства о гражданстве Австралии с серийным номером 1 и фотографию первых натурализованных граждан Австралии. В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Основные темы встречи будут включать конкурентоспособность, меры по снижению высоких цен на энергоносители, будущий долгосрочный бюджет ЕС на 28-34 годы, а также войну на Украине. Словакию представляет премьер-министр Роберт Фицо, который перед саммитом координировал совместные действия с премьер-министрами других стран Вышеградской группы. Их объединяет интерес к сохранению финансирования политики сплочения и сельскохозяйственной политики в будущем долгосрочном бюджете ЕС, а также критика системы торговли квотами на выбросы. Темой предстоящего заседания Межправительственной комиссии по экономическому научно-техническому сотрудничеству Словацкой Республики и Российской Федерации будут включать поставки газа и нефти, ядерное топливо и ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает журнал «Политико», который якобы получил соответствующий документ от российского правительства. В нем говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар согласился провести заседание в Москве в ходе совместной видеоконференции 20 августа. В МИДе заявили, что темой видеоконференции были организационные требования по подготовке заседания комиссии, которое должно состояться осенью этого года. В этом контексте Бланар напомнил о продолжении внешней политики, направленной на все стороны света, и о поддержании диалога со всеми государствами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве. Словакия выиграла арбитражный спор между национальной дорожной компанией и бывшим итало-словацким подрядчиком по строительству автомагистрали D1 Литавска-Лучка-Дубна-Скала-Станелем-Вишневе. Консорциум компаний должен выплатить Словацкой Республике около 35 миллионов евро. Решение по этому вопросу вынес арбитражный суд в Вене.
0: Тема дня.
2: В среду депутаты Национального совета Словацкой Республики утвердили закон о государственном бюджете на 2027 год. Ожидается, что дефицит бюджета в следующем году достигнет 4,94% валового внутреннего продукта, что превысит прогнозируемые на этот год 4,4%. За бюджет проголосовали 76 из 78 присутствующих депутатов, двое воздержались. Они также приняли к сведению проект бюджета государственного управления на 2027-2029 годы. Запланированный на следующий год дефицит бюджета выше, чем в этом году, который первоначально планировался на уровне 4,1%, а в настоящее время ожидается на уровне 4,37% ВВП. В течение следующих двух лет дефицит должен постепенно снизиться до 4,5% и 4% ВВП соответственно, что потребует дополнительных мер по консолидации. Согласно текущему бюджету, такая стратегия потребует мер на уровне 0,8% ВВП в 2028 году и 1,4% ВВП в 2029 году, подсчитало Министерство финансов Словацкой Республики. Без этого дефицит продолжит расти до 5,26% ВВП и 5,41% ВВП. В ходе окончательного голосования депутаты также одобрили поправку комитетов, согласно которой с 1 июля следующего года заработная плата сотрудников государственного и общественного управления увеличивается на 8,4%. Депутаты обсуждали законопроект в парламенте в течение 5 дней. Представители оппозиции неоднократно критиковали бюджет за то, что он никоим образом не улучшает состояние словацких государственных финансов, а наоборот, увеличивает дефицит. Депутаты от коалиции назвали проект бюджетом хороших новостей и политического компромисса. Бюджет также предусматривает продолжение мер по компенсации высоких цен на энергоносители на сумму 250 миллионов евро. В разделе, посвященном Министерству сельского хозяйства и развития сельских регионов, 100 миллионов евро выделено на меры по борьбе с засухой, сохранению водных ресурсов в стране и последствиям изменения климата. Бюджет также предусматривает расходы на покрытие подготовленных законодательных изменений на общую сумму 482 миллиона евро. Эти расходы призваны покрыть последствия мер в социальной сфере и политике, направленные на поддержку семьи, в частности, выплаты для иждивенцев, реформу социальных служб. Бюджет в этом разделе также предусматривает разовые формы помощи, такие как увеличение пособий на первоклассников, а также пособий при рождении ребенка, пояснили в Минфине. По данным ведомства, для остановки роста государственного долга потребуется несколько избирательных сроков из-за сложных экономических условий. Хотя консолидация государственных финансов сдерживает рост долга, для его полной остановки необходимо сократить общий дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП. К концу бюджетного периода валовый государственный долг достигнет 69,6% ВВП, если будут достигнуты бюджетные цели и потребуется дополнительная консолидация после 2027 года. Неспособность продолжить восстановление государственных финансов будет означать, что к концу бюджетного периода долг превысит 70% ВВП, добавило министерство.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу в братиславской студии «Перевернутые пирамиды» Словацкого радио. Автор ведущего выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей дальнейшей программы. В сентябре в Братиславе состоялся международный акварельный фестиваль, на который приехали художники из 18 стран. И сегодня мы предложим вашему вниманию репортаж об этом мероприятии. Надеемся, друзья, что тема программы вас заинтересовала, и вы останетесь на нашей радиоволне до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: В сентябре в Братиславе состоялся второй международный акварельный фестиваль с выставкой работ его участников. И все потому, что первый прошлогодний оказался удачным, что оценили все участники. Главный организатор мероприятия, художница, представитель Международного общества акварелистов Словакии Кейт Гришакова, решила продолжить успешное начинание. С ней, а также с участниками и гостями фестиваля встретилась Наталья Ядрышникова. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж.
4: Прекрасная расслабленная атмосфера, картины на стенах, улыбки, приятные взгляды окружающих людей, людей, пришедших на фестиваль. Наши слушатели уже знакомы с замечательной художницей Екатериной Гришаковой, членом Союза художников Словакии. Прошлым летом ей удалось собрать в Словакии большую международную команду творческих людей, организовать пленэр и выставку акварели. Екатерина, прошу вас напомнить нашим слушателям, как все начиналось, как возникла идея этого международного проекта и каким был его первый год.
5: Я много путешествую, и мне нравится приезжать на разные фестивали. В Италии, в Болгарии, в Японии. И мне всегда хотелось организовать свой фестиваль и сделать его таким более персональным, потому что я стараюсь приглашать не самых известных и популярных художников, а именно открывать бриллианты. Потому что в этом году ко мне пришли такие люди, которые еще ни разу, например, не делали демо или воркшоп. Но когда их другие художники увидели, они поразились. У меня, например, художник из Венгрии сразу продал свою картину, который нарисовал на демо. Потом на конкурсе победил художник, который никогда еще не побеждал ни на каких конкурсах, но его картина поразила всех членов жюри.
4: Что для вас стало главным результатом первой международной встречи художников?
5: Я поняла, что все возможно, и что я хочу продолжать. Я хочу организовывать такой фестиваль каждый год, все больше и больше. И я надеюсь, что все получится.
4: Екатерина, прошел год, и мы уже второй раз встречаемся на международной выставке акварели в Словакии. Можно ли говорить теперь, что проект стал традиционным?
5: Надеюсь, что да. Если получится организовывать все время в этой галерее, то да, я уже имею планы на будущий год. В прошлом году у нас было где-то 20-30 человек. В этом году приехало уже 40-50. И из целых 18 стран... Из одной Германии приехало только 18 художников, еще очень представительная команда из Венгрии. Человек 15 приехало, они все время вместе рисуют. И они тоже очень душевные, веселые. И до встречи с ними я никогда не знала о венгерской акварельной сообществе. И благодаря ним я узнала, что они тоже активно начинают проводить фестивали, конкурсы, на которые я тоже надеюсь приехать. Также у нас художники из Хорватии, Польши, два художника из Японии, но... Прийти они, к сожалению, не смогли, но картины их участвуют.
4: Я видела картину художника из Соединенных Штатов.
5: Она приехала прямо из Соединенных Штатов, из Сиэтла. Еще у меня есть даже художник из Боливии, но тоже не смог приехать, но картину послал.
4: А словаки?
5: Словаков у нас пятеро.
4: Но будем надеяться, что в следующем году команда словаков расширится.
5: Места на выставке не очень много. Я не могу здесь разместить больше там, 55 картин. Я больше надеюсь, что люди именно приедут рисовать, потому что на пленэре может и 100 человек вместе рисовать. Например, первый день мы рисовали на Девинском замке. Так там вообще можно рисовать и башню, и виды с разной стороны. Некоторые рисовали Девин, а некоторые рисовали встречу Девина и Моравы, двух рек.
4: Замечательно, что важная часть программы вновь стал пленэр. Где в этом году работали художники и какие места Словакии особенно их вдохновили, кроме Девина?
5: Это был первый день. Второй день мы традиционно начали в старом городе, на главной площади. Многие люди рисовали Михальскую брану, рисовали на Хвидуславом наместе. Сегодня мы планировали пойти на замок, но был дождь. И поэтому... Я всех перенесла в Народную галерею. И в Народной галерее директор вышла нас встретить вместе с гидом и провели нам потрясающую экскурсию, где все остались в восторге. И потом многие художники остались там рисовать, потому что после реконструкции Народная галерея имеет красивые панорамные окна, откуда открывается вид и на Братиславский замок, и на Дунай.
4: Екатерина, вы сама художница и одновременно организатор проекта. Удалось ли вам в эти дни самой поработать на пленэре, или организационные заботы не оставили время для творчества?
5: Я рисовала, и на главной площади я рисовала. В первый день я вообще пришла и первая с краской, потому что все остальные пришли больше посмотреть и расслабиться. Но на Девине уже все вместе рисовали. Кстати, помимо того, что мы посетили замок, на Девине мы пошли к моему другу-скульптору. Он скульптор по дереву, и он нам показал свое ателье, и как он делает эти деревянные скульптуры, что тоже было очень интересно, потому что я стараюсь сделать на своем фестивале не только акварель. Я хочу, чтобы были разные техники и разные материалы. То есть вот у нас ателье скульптора, а завтра у нас будет воркшоп, как сделать свой собственный парфюм. Художница из Германии привезла специальные масла и будет рассказывать, как правильно их смешивать.
4: Давайте немного поговорим об экспозиции. Сколько художников и сколько произведений представлено сейчас здесь, в этом зале?
5: У нас представлено 57 картин от 57 художников. От каждого художника по одной картине из 18 стран.
4: Кто проводил отбор?
5: Отбор проводил жюри из 7 человек. Это международное жюри. 2 из Италии, 1 художник из Турции, 1 из Бельгии, 1 из Суринама. Такое международное жюри.
4: За такой выставкой стоит грандиозная работа. Когда вы смотрите сегодня на собравшихся людей, можете ли вы сказать себе «да»? У меня получилось.
5: Особенно я это прочувствовала вчера, когда мы рисовали на пленэре около Михальской браны, и там было демо венгерского художника. И он так хорошо рисовал, но его никто никогда не знал. И мне все говорят: вау, какого художника ты открыла? И вчера еще один венгерский художник приехал, которому я вручила награду, потому что из-за семейных причин он не смог прийти ехать сегодня, а я хотела ему лично вручить. Он очень известен в Венгрии. Он является голосом Джорджа Клуни. Он актер и музыкант. Но никогда не побеждал в конкурсах, и для него это было так трогательно. Я смотрю, как мужчина, не знаю, 50 лет, ему так радостно от того, что он выиграл просто в небольшом, как для меня кажется, конкурсе. Я понимаю, что все сделано не зря. Вот ради этого, ради вот этих эмоций я и делаю свой фестиваль.
4: Светлана Верещагина уже 2-й год прибывает в Братиславу для участия и проведения мероприятий на фестивале. Она проводит мастер-класс. Светлана, расскажите, пожалуйста, откуда вы и какой мастер-класс вы готовите?
6: Ну, я белоруска. В Беларуси переехала в Польшу. И с Польши 2-й год приезжаю на фестиваль Братиславу. В прошлом году проводила мастер-класс. Ну, и в этом году тоже буду проводить в акварельной технике монотипия. Я учитель. 40 лет работала учителем. Люблю очень рисовать. Могу рисовать любой техники, но акварель мне ближе всего к сердцу. Она как песня. Ее или спел, или не ту ноту взял. Назад уже не вернешь. И с детства рисую акварелью. Люблю очень рисовать с натуры. Именно вот когда выезжаешь куда-то, видишь красоту этого мира и передаешь на бумаге. Люблю рисовать горы и море, озера, чтобы вода была, светилась. И очень люблю общение, поэтому езжу на фестивали, чтобы знакомиться и делиться с людьми то, что я могу научить, и я могу чему-то тоже научиться.
4: Светлана, что такое монотипия? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
6: Ну, монотипия – это одна из техник графических. Она может быть выполнена в любом материале: и масло, и акриловые краски, гуашь. Я люблю акварель, я работаю в акварели. Монотипия, она применяется очень многими художниками. Моно – это один, а тип – это печать. Получается, как бы один оттиск можно сделать, и он бывает неповторимый, единственный.
4: Еще одна участница 2-й раз приехала в Братиславу на фестиваль. Представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Ольга Шульц. У меня псевдоним Мона, потому что в Германии очень много Ольга Шульц. 32 из них я знаю.
4: Из какого города вы приехали?
7: Я приехала из маленького городка в Черном лесу, который называется Филинген-Швенинген.
4: Скажите, пожалуйста, Ольга, почему вы приезжаете уже 2-й раз в Братиславу? Что вас тянет?
7: Мне очень нравится концепт фестиваля. Екатерина Гришакова приглашает художников, которые не раскрученные. Она ищет новые таланты. Она поддерживает тех, кто начинает свой творческий путь. И это удивительно. Ни один другой фестиваль в мире не имеет такого концепта.
4: Ольга, вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вам ближе к телу, ближе к вашей душе? Что вам понравилось, что бы вы хотели еще раз посетить и оставить в качестве рисунка, в качестве акварели?
7: Братислава – потрясающий город, удивительной красоты, где столько локаций, особенно в старом городе. Можно писать с любого места, любой дом, находить удивительный ракурс. В прошлом году, например, я многого не увидела, а в этом году я увидела ядро на церкви и скульптуру Андерсена, которая меня поразила. Удивительно добрые люди, вплоть до того, что на каждом шагу встречаются доброжелательные люди, которые покажут дорогу, которые разговаривают на всех языках.
4: И понимают русский.
7: И понимают русский. И атмосфера теплая, вкусная еда, прекрасная организация фестиваля. Катя каждый раз подбирает новые локации и показывает город, который она любит, с его лучшей стороны.
4: Еще один представитель из Германии. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, откуда вы приехали.
8: Здравствуйте, меня зовут Рина Брендель. Я приехала из Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия, город Боркен, маленький, на границе с Голландией.
4: Вы приехали первый раз?
8: Да, я впервые в Словакии и в Братиславе.
4: Вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вас особенно поразило?
8: Мне вообще, в общем-то, все дни понравились, и особенно общением с коллегами по творчеству. То есть люди – это самое важное, что этот фестиваль дает. А именно Град Девин, конечно, понравился своим невероятным, своей какой-то мощью такой, и пейзажи, там в какой угол ни повернись, везде хочется что-то нарисовать. Вот это место, где Дунай сливается с рекой Моравой, тоже очень красиво. Ну и мы провели там, да, прекрасный солнечный день и нарисовали красивые пейзажи. Я увезу с собой красивый пейзаж, да.
4: Планируете в следующий раз приехать в Братиславу?
8: Я с удовольствием. Если мою работу отберут, я только за.
4: Спасибо большое. Тогда успехов и будем надеяться, что увидимся в следующий раз.
8: Благодарю вас.
4: В программе сегодняшнего дня и творческая демонстрация художника Дениса Бородаева. Денис живет в Словакии, в городе Кошице. Денис, что вы решили сегодня показать публике? Какова ваша задача?
9: Моя задача была показать то, чем я сейчас занимаюсь. Я художник-дизайнер, но занимаюсь много акварелью. И этот год у меня посвящен свету и тьме. И, соответственно, я хотел показать трансформацию света и тьмы на примере восхода солнца за Спишским градом в Восточной Словакии. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Восточной Словакии.
4: Да, я могу подтвердить. Картина светится, как будто внутренний свет исходит из этого монолита.
9: Да, спасибо.
4: Денис, когда художник работает перед зрителями, меняется ли сам процесс творчества?
9: Да, безусловно, меняется, потому что есть тут две вещи, которые давят на каждого художника. Это вопрос времени и вопрос того, как не допустить того, чтобы публика заскучала и ушла.
4: Тогда второй вопрос. Насколько вам важно общение с публикой непосредственно во время работы?
9: Ну, безусловно, это важно. Всегда интересно мнение публики, когда ты пишешь что-то, потому что, когда работаешь дома, ты погружен сам в свои мысли, ты погружен в задачи, которые ставишь, тебя не давит время, и иногда некоторые вещи избыточно перерабатываешь. Здесь этого нельзя допускать, приходится работать а-ля прима.
4: Что бы вы посоветовали человеку, который любит акварель, но пока только собирается попробовать себя в этой технике?
9: Посоветовал бы в первую очередь не бояться воды, потому что акварель – это в первую очередь контроль воды. Второе, что посоветовал бы – ограничить палитру, очень сильно ограничить, избавиться от тех цветов, которые дают сразу же решение. Например, от зеленых красок избавиться, от черных красок избавиться, ограничить свою палитру до того минимума, чтобы заставить себя мешать их, создавать цвета смесями, а не работать из баночек.
4: Еще я хотела бы сказать, что мне очень понравилась картина, которую вы выставили. Это портрет вашего сына, который присутствует на нашем фестивале, присутствует в зале. Это очень трогательно.
9: Мне сразу же пришла в голову мысль, что надо взять своего сына не только потому, что он меня позировал для этой картины, но для того, чтобы он живую, так сказать, был здесь и приобщился тоже к искусству.
4: А сейчас наша участница из Хорватии.
10: Я Ирина Шафт. Живу я в Хорватии уже 7 лет. Рисовать я начала в 2018 году, акварелью именно. И с тех пор акварель стала для меня просто волшебной техникой. Мне очень нравится. Я себя изучаю через акварель. Она меня учит, она меня ведет. И я очень много граней в себе познаю именно через акварель. Не только как творческую личность, а вообще как личность и как женщину. Акварель настолько меня захватила, я стала пробовать разные техники. Я учусь у разных, продолжаю учиться у разных художников, перенимаю у них разные техники и Потом это все сублимирую, и получается моя собственная техника.
4: Ирина, что заставило вас присоединиться к фестивалю в Братиславе? Как вы нашли этот фестиваль?
10: Так как я начала с прошлого года выставлять свои картины, показывать их миру, мне стало интересно. Я стала участвовать в разных фестивалях. Первая картина моя была отобрана в фестивале в Кордове, это Испания. И я поняла, что мое хобби, которое было раньше как хобби, переросло в профессию. Потом мою картину отобрали в Урбино, в Италии. И я начала участвовать в фестивалях. Увидела объявление в Инстаграме о фестивале в Братиславе. Мне стало тоже интересно. Это всегда не только показать свое творчество, но узнать творчество других художников, познакомиться с яркими, интересными личностями, посмотреть, как рисуют другие художники, какие у них техники. Это обмен опытом всегда. Это всегда интересно, весело.
11: Меня зовут Илона Репкина. Я художница, дизайнер и иллюстратор.
4: Где живете?
11: Сейчас живу в Братиславе. Родом я из Киева. Мне здесь очень-очень понравилось. Я еще до переезда в Братиславу узнала об этом фестивале и очень хотела и самостоятельно принять участие, но не успела подать работу, и поэтому решила просто приехать, посмотреть, поддержать художниц, посетить мастер-классы, конечно же. Мне очень понравилась атмосфера, что здесь очень теплое сообщество, здесь много коллег, которые мне близки по духу. И, конечно, мастер-классы просто супер. Попробовала уже. Вообще, очень много знакомств приятных.
4: Тогда я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами как с участницей фестиваля, так?
11: Да, планирую. Спасибо, буду очень рада принять участие.
4: В завершение мы снова обратимся к Екатерине Гришаковой. Екатерина, сегодня мы увидели не просто выставку, мастер-класс, демонстрацию работы художника, перформанс, пленэр, международное общение и, наконец, встречу художников со зрителями. Какой вы видите следующую, уже третью международную выставку акварели в Словакии?
5: Я буду продолжать искать талантливых художников, новых талантов. Буду приглашать делать и воркшопы, и мастер-классы, и, может быть, и другие техники, маркеры, пастель. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы будем также показывать не только Братиславу, как в этом году. Мы на воскресенье едем в Вену, например, на пленэр, но и другие города.
4: И, может быть, сегодня мы уже можем сказать нашим слушателям до новой встречи в следующем году.
5: Я очень надеюсь, что сможем сказать, ведь я даже придумала тему следующего фестиваля. Тема этого фестиваля была «Свет от света», потому что эта галерея принадлежит церкви. И я хотела, чтобы картины были наполнены светом, теплом, добротой. Но и тема следующего фестиваля будет «Любовь», а также будет поддерживать мою тему.
4: Тогда до новых встреч, Екатерина.
5: До новых встреч.
3: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. В ее подготовке принимали участие Абдулла Рут, Наталья Ядрышникова и Алена Ганева. Друзья, до новых встреч в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова.
0: Новости.
1: «14 октября депутаты парламента приняли к сведению стратегический документ под названием «Видение Словакии-2040. Путь к лучшей жизни». Это целостное видение прогнозируемого развития словацкого общества до 40-го года и определение отправных точек для разработки стратегии развития Словацкой республики до 40-го года. Документ был разработан в сотрудничестве почти 400 экспертов в ходе серии круглых столов и региональных семинаров. Словакия получила самое сильное дипломатическое представительство в Австралии за всю историю благодаря возобновлению работы посольства в Канберре, как раз в тот момент, когда ЕС и Австралия заключили соглашение о свободной торговле. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар подчеркнул это после торжественного открытия в среду словацкого посольства в Канберре. На открытии присутствовал министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл, который высоко оценил поддержку Словакии в переговорах по соглашению о свободной торговле между Австралией и Евросоюзом. Австралийские представители вручили словацкому министру и сыну словака Яна Яндура Пучика, первого иностранца, получившего австралийское гражданство 77 лет назад, копию свидетельства о гражданстве Австралии с серийным номером 1 и фотографию первых натурализованных граждан Австралии. В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Основные темы встречи будут включать конкурентоспособность, меры по снижению высоких цен на энергоносители, будущий долгосрочный бюджет ЕС на 28-34 годы, а также войну на Украине. Словакию представляет премьер-министр Роберт Фицо, который перед саммитом координировал совместные действия с премьер-министрами других стран Вышеградской группы. Их объединяет интерес к сохранению финансирования политики сплочения и сельскохозяйственной политики в будущем долгосрочном бюджете ЕС, а также критика системы торговли квотами на выбросы. Темой предстоящего заседания Межправительственной комиссии по экономическому научно-техническому сотрудничеству Словацкой Республики и Российской Федерации будут включать поставки газа и нефти, ядерное топливо и ограничения в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает журнал «Политико», который якобы получил соответствующий документ от российского правительства. В нем говорится, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар согласился провести заседание в Москве в ходе совместной видеоконференции 20 августа. В МИДе заявили, что темой видеоконференции были организационные требования по подготовке заседания комиссии, которое должно состояться осенью этого года. В этом контексте Бланар напомнил о продолжении внешней политики, направленной на все стороны света, и о поддержании диалога со всеми государствами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве. Словакия выиграла арбитражный спор между национальной дорожной компанией и бывшим итало-словацким подрядчиком по строительству автомагистрали D1 Литавска-Лучка-Дубна-Скала с тоннелем Вишневе. Консорциум компаний должен выплатить Словацкой Республике около 35 миллионов евро. Решение по этому вопросу вынес арбитражный суд в Вене.
0: Тема дня.
2: В среду депутаты Национального совета Словацкой Республики утвердили закон о государственном бюджете на 2027 год. Ожидается, что дефицит бюджета в следующем году достигнет 4,94% валового внутреннего продукта, что превысит прогнозируемые на этот год 4,4%. За бюджет проголосовали 76 из 78 присутствующих депутатов, двое воздержались. Они также приняли к сведению проект бюджета государственного управления на 2027-2029 годы. Запланированный на следующий год дефицит бюджета выше, чем в этом году, который первоначально планировался на уровне 4,1%, а в настоящее время ожидается на уровне 4,37% ВВП. В течение следующих двух лет дефицит должен постепенно снизиться до 4,5% и 4% ВВП соответственно, что потребует дополнительных мер по консолидации. Согласно текущему бюджету, такая стратегия потребует мер на уровне 0,8% ВВП в 2028 году и 1,4% ВВП в 2029 году, подсчитало Министерство финансов Словацкой Республики. Без этого дефицит продолжит расти до 5,26% ВВП и 5,41% ВВП. В ходе окончательного голосования депутаты также одобрили поправку комитетов, согласно которой с 1 июля следующего года заработная плата сотрудников государственного и общественного управления увеличивается на 8,4%. Депутаты обсуждали законопроект в парламенте в течение 5 дней. Представители оппозиции неоднократно критиковали бюджет за то, что он никоим образом не улучшает состояние словацких государственных финансов, а наоборот, увеличивает дефицит. Депутаты от коалиции назвали проект бюджетом хороших новостей и политического компромисса. Бюджет также предусматривает продолжение мер по компенсации высоких цен на энергоносители на сумму 250 миллионов евро. В разделе, посвященном Министерству сельского хозяйства и развития сельских регионов, 100 миллионов евро выделено на меры по борьбе с засухой, сохранению водных ресурсов в стране и последствиям изменения климата. Бюджет также предусматривает расходы на покрытие подготовленных законодательных изменений на общую сумму 482 миллиона евро. Эти расходы призваны покрыть последствия мер в социальной сфере и политике, направленные на поддержку семьи, в частности, выплаты для иждивенцев, реформу социальных служб. Бюджет в этом разделе также предусматривает разовые формы помощи, такие как увеличение пособий на первоклассников, а также пособий при рождении ребенка, пояснили в Минфине. По данным ведомства, для остановки роста государственного долга потребуется несколько избирательных сроков из-за сложных экономических условий. Хотя консолидация государственных финансов сдерживает рост долга, для его полной остановки необходимо сократить общий дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП. К концу бюджетного периода валовый государственный долг достигнет 69,6% ВВП. Если будут достигнуты бюджетные цели и потребуется дополнительная консолидация после 2027 года. Неспособность продолжить восстановление государственных финансов будет означать, что к концу бюджетного периода долг превысит 70% ВВП, добавило министерство.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. В братиславской студии «Перевернутые пирамиды» Словацкого радио. Автор ведущего выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей дальнейшей программы. В сентябре в Братиславе состоялся международный акварельный фестиваль, на который приехали художники из 18 стран. И сегодня мы предложим вашему вниманию репортаж об этом мероприятии. Надеемся, друзья, что тема программы вас заинтересовала, и вы останетесь на нашей радиоволне до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: В сентябре в Братиславе состоялся второй международный акварельный фестиваль с выставкой работ его участников. И все потому, что первый прошлогодний оказался удачным, что оценили все участники. Главный организатор мероприятия, художница, представитель Международного общества акварелистов Словакии Кейт Гришакова решила продолжить успешное начинание. С ней, а также с участниками и гостями фестиваля встретилась Наталья Ядрышникова. Предлагаем вашему вниманию ее репортаж.
4: Прекрасная расслабленная атмосфера, картины на стенах, улыбки, приятные взгляды окружающих людей, людей, пришедших на фестиваль. Наши слушатели уже знакомы с замечательной художницей Екатериной Гришаковой, членом Союза художников Словакии. Прошлым летом ей удалось собрать в Словакии большую международную команду творческих людей, организовать пленэр и выставку акварели. Екатерина, прошу вас напомнить нашим слушателям, как все начиналось, как возникла идея этого международного проекта и каким был его первый год.
5: Я много путешествую, и мне нравится приезжать на разные фестивали. В Италии, в Болгарии, в Японии. И мне всегда хотелось организовать свой фестиваль и сделать его таким более персональным, потому что я стараюсь приглашать не самых известных и популярных художников, а именно открывать бриллианты. Потому что в этом году ко мне пришли такие люди, которые еще ни разу, например, не делали демо или воркшоп. Но когда их другие художники увидели, они поразились. У меня, например, художник из Венгрии сразу продал свою картину, которую нарисовал на демо. Потом на конкурсе победил

0: Да, я уже имею планы на будущий год. В прошлом году у нас было где-то 20-30 человек. В этом году приехало уже 40-50. И из целых 18 стран, из одной Германии приехало только 18 художников, еще очень представительная команда из Венгрии, человек 15 приехало, они все время вместе рисуют, и они тоже очень душевные, веселые, и до встречи с ними я никогда не знала о венгерской акварельной сообществе, и благодаря ним я узнала, что они тоже активно начинают проводить фестивали, конкурсы, на которые я тоже надеюсь приехать. Также у нас художники из Хорватии, Польши, два художника из Японии, но прийти они, к сожалению, не смогли, но картины их участвуют.
1: Я видела картину художника из Соединенных Штатов.
0: Она приехала прямо из Соединенных Штатов, из Сиэтла. Еще у меня есть даже художник из Боливии, но тоже не смог приехать, но картину послал.
1: А словаки?
0: Словаков у нас пятеро.
1: Но будем надеяться, что в следующем году команда словаков расширится.
0: Места на выставке не очень много. Я не могу здесь разместить больше там, 55 картин. Я больше надеюсь, что люди именно приедут рисовать, потому что на пленэре может и 100 человек вместе рисовать. Например, первый день мы рисовали на Девинском замке. Так там вообще можно рисовать и башню, и виды с разной стороны. Некоторые рисовали Девин, а некоторые рисовали встречу Девина и Моравы, двух рек.
1: Замечательно, что важная часть программы вновь стал пленэр. Где в этом году работали художники и какие места Словакии особенно их вдохновили, кроме Девина?
0: Это был первый день. Второй день мы традиционно начали в старом городе, на главной площади. Многие люди рисовали Михальскую брану, рисовали на Хвидуславом наместе. Сегодня мы планировали пойти на замок, но был дождь. И поэтому я всех перенесла в Народную галерею. И в Народной галерее директор вышла нас встретить вместе с гидом и провели нам потрясающую экскурсию, где все остались в восторге. И потом многие художники остались там рисовать, потому что после реконструкции Народная галерея имеет красивые панорамные окна, откуда открывается вид и на Братиславский замок, и на Дунай.
1: Екатерина, вы сама художница и одновременно организатор проекта. Удалось ли вам в эти дни самой поработать на пленэре? Или организационные заботы не оставили время для творчества?
0: Я рисовала, и на главной площади я рисовала. В первый день я вообще пришла и первая с краской, потому что все остальные пришли больше посмотреть и расслабиться. Но на Девине уже все вместе рисовали. Кстати, помимо того, что мы посетили замок, на Девине мы пошли к моему другу-скульптору. Он скульптор по дереву, и он нам показал свое ателье, и как он делает эти деревянные скульптуры, что тоже было очень интересно, потому что я стараюсь сделать на своем фестивале не только акварель. Я хочу, чтобы были разные техники и разные материалы. То есть вот у нас ателье скульптора, а завтра у нас будет воркшоп, как сделать свой собственный парфюм. Художница из Германии привезла специальные масла и будет рассказывать, как правильно их смешивать.
1: Давайте немного поговорим об экспозиции. Сколько художников и сколько произведений представлено сейчас здесь, в этом зале?
0: У нас представлено 57 картин от 57 художников. От каждого художника по одной картине из 18 стран.
1: Кто проводил отбор?
0: Отбор проводил жюри из 7 человек. Это международное жюри. Двое из Италии, один художник из Турции, один из Бельгии, одна из Суринама. Такое международное жюри.
1: За такой выставкой стоит грандиозная работа. Когда вы смотрите сегодня на собравшихся людей, можете ли вы сказать себе «да»? У меня получилось.
0: Особенно я это прочувствовала вчера, когда мы рисовали на пленэре около Михальской браны, и там было демо венгерского художника. И он так хорошо рисовал, но его никто никогда не знал. И мне все говорят: вау, какого художника ты открыла? И вчера еще один венгерский художник приехал, которому я вручила награду, потому что из-за семейных причин он не смог прийти ехать сегодня, а я хотела ему лично вручить. Он очень известен в Венгрии. Он является голосом Джорджа Клуни. Он актер и музыкант. Но никогда не побеждал в конкурсах, и для него это было так трогательно. Я смотрю, как мужчина, не знаю, 50 лет, ему так радостно от того, что он выиграл просто в небольшом, как для меня кажется, конкурсе. Я понимаю, что все сделано не зря. Вот ради этого, ради вот этих эмоций я и делаю свой фестиваль.
1: Светлана Верещагина уже второй год прибывает в Братиславу для участия и проведения мероприятий на фестивале. Она проводит мастер-класс. Светлана, расскажите, пожалуйста, откуда вы и какой мастер-класс вы готовите?
2: Ну, я белоруска. В Беларуси переехала в Польшу. И с Польши второй год приезжаю на фестиваль в Братиславу. В прошлом году проводила

0: Проводила мастер-класс, ну и в этом году тоже буду проводить в акварельной технике монотипия. Я учитель, 40 лет работала учителем, люблю очень рисовать, могу рисовать любой технике, но акварель мне ближе всего к сердцу, она как песня, ее или спел, или не ту ноту взял, назад уже не вернешь. И с детства рисую акварелью. Люблю очень рисовать с натуры. Именно вот когда выезжаешь куда-то, видишь красоту этого мира и передаешь на бумаге. Люблю рисовать горы и море, озера, чтобы вода была, светилась. И очень люблю общение, поэтому езжу на фестивали, чтобы знакомиться и делиться с людьми то, что я могу научить, или я могу чему-то тоже научиться.
1: Светлана, что такое монотипия? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
0: Ну, монотипия – это одна из техник графических. Она может быть выполнена в любом материале: и масло, и акриловые краски, гуашь. Я люблю акварель, я работаю в акварели. Монотипия, она применяется очень многими художниками. Моно – это один, а тип – это печать. Получается, как бы один оттиск можно сделать, и он бывает неповторимый, единственный.
1: Еще одна участница второй раз приехала в Братиславу на фестиваль. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Ольга Шульц. У меня псевдоним Мона, потому что в Германии очень много Ольга Шульц. 32 из них я знаю.
1: Из какого города вы приехали?
2: Я приехала из маленького городка в Черном лесу, который называется Филинген-Швенинген.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга, почему вы приезжаете уже второй раз в Братиславу? Что вас тянет?
2: Мне очень нравится концепт фестиваля. Екатерина Гришакова приглашает художников, которые не раскрученные. Она ищет новые таланты. Она поддерживает тех, кто начинает свой творческий путь. И это удивительно. Ни один другой фестиваль в мире не имеет такого концепта.
1: Ольга, вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вам ближе к телу, ближе к вашей душе? Что вам понравилось, что бы вы хотели еще раз посетить и оставить в качестве рисунка, в качестве акварели?
2: Братислава – потрясающий город, удивительной красоты, где столько локаций, особенно в старом городе. Можно писать с любого места, любой дом, находить удивительный ракурс. В прошлом году, например, я многого не увидела, а в этом году я увидела ядро на церкви и скульптуру Андерсена, которая меня поразила. Удивительно добрые люди, вплоть до того, что на каждом шагу встречаются доброжелательные люди, которые покажут дорогу, которые разговаривают на всех языках.
1: И понимают русский.
2: И понимают русский. И атмосфера теплая, вкусная еда, прекрасная организация фестиваля. Катя каждый раз подбирает новые локации и показывает город, который она любит, с его лучшей стороны.
1: Еще один представитель из Германии. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, откуда вы приехали.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина Брендель. Я приехала из Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия, город Боркин. Маленький, на границе с Голландией.
1: Вы приехали первый раз?
3: Да, я впервые в Словакии и в Братиславе.
1: Вы были на пленэре. Скажите, пожалуйста, что вас особенно поразило?
3: Мне вообще, в общем-то, все дни понравились, и особенно общением с коллегами по творчеству. То есть люди – это самое важное, что этот фестиваль дает. А именно Град Девин, конечно, понравился своим невероятным, своей какой-то мощью такой, и пейзажи там, в какой угол ни повернись, везде хочется что-то нарисовать. Вот это место, где Дунай сливается с рекой Моравой, тоже очень красиво. Ну и мы провели там, да, прекрасный солнечный день и нарисовали красивые пейзажи. Я увезу с собой красивый пейзаж, да.
1: Планируете в следующий раз приехать в Братиславу?
3: Я с удовольствием. Если мою работу отберут, я только за.
1: Спасибо большое. Тогда успехов и будем надеяться, что увидимся в следующий раз.
3: Благодарю вас.
1: В программе сегодняшнего дня и творческая демонстрация художника Дениса Бородаева. Денис живет в Словакии, в городе Кошице. Денис, что вы решили сегодня показать публике? Какова ваша задача?
4: Моя задача была показать то, чем я сейчас занимаюсь. Я художник-дизайнер, но занимаюсь много акварелью. И этот год у меня посвящен свету и тьме. И, соответственно, я хотел показать трансформацию света и тьмы на примере восхода солнца за Спишским градом в Восточной Словакии. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Восточной Словакии.
1: Да, я могу подтвердить. Картина светится, как будто внутренний свет исходит из этого монолита.
4: Да, спасибо.
1: Денис, когда художник работает перед зрителями, меняется ли сам процесс творчества?
4: Да, безусловно, меняется, потому что есть тут две вещи, которые давят на каждого художника. Это вопрос времени и вопрос того, как не допустить того, чтобы публика заскучала и ушла.
1: Тогда второй вопрос. Насколько вам важно общение с публикой непосредственно во время работы?
4: Ну, безусловно, это важно. Всегда интересно мнение публики, когда ты пишешь что-то, потому что, когда работаешь дома, ты погружен сам в свои мысли, ты погружен в задачи, которые ставишь, тебя не давит время, и иногда некоторые вещи избыточно перерабатываешь. Здесь этого нельзя допускать, приходится работать а-ля прима.
1: Что бы вы посоветовали человеку, который любит акварель, но пока только собирается попробовать себя в этой технике?
4: Посоветовал бы в первую очередь не бояться воды, потому что акварель – это в первую очередь контроль воды. Второе, что посоветовал бы – ограничить палитру, очень сильно ограничить, избавиться от тех цветов, которые дают сразу же решение, например, от зеленых красок избавиться, от черных красок избавиться, ограничить свою палитру до того минимума, чтобы заставить себя мешать их, создавать цвета смесями, а не работать из баночек.
1: Еще я хотела бы сказать, что мне очень понравилось картина, которую вы выставили, это портрет вашего сына, который присутствует на нашем фестивале, присутствует в зале. Это очень трогательно.
4: Мне сразу же пришла в голову мысль, что надо взять своего сына не только потому, что он меня позировал для этой картины, но для того, чтобы он вживую, так сказать, был здесь и приобщился тоже к искусству.
1: А сейчас наша участница из Хорватии.
5: Я Ирина Шафт. Живу я в Хорватии уже 7 лет. Рисовать я начала в 2018 году, акварелью именно. И с тех пор акварель стала для меня просто волшебной техникой. Мне очень нравится. Я себя изучаю через акварель. Она меня учит, она меня ведет. И я очень много граней в себе познаю именно через акварель. Не только как творческую личность, а вообще как личность и как женщину. Акварель настолько меня захватила, я стала пробовать разные техники. Я учусь у разных, продолжаю учиться у разных художников. Перенимаю у них разные техники и потом это все сублимирую, и получается моя собственная техника.
1: Ирина, что заставило вас присоединиться к фестивалю в Братиславе? Как вы нашли этот фестиваль?
5: Так как я начала с прошлого года выставлять свои картины, показывать их миру, мне стало интересно. Я стала участвовать в разных фестивалях. Первая картина моя была отобрана в фестивале в Кордове, это Испания. И я поняла, что мое хобби, которое было раньше как хобби, переросло в профессию. Потом мою картину отобрали в Урбино, в Италии. И я начала участвовать в фестивалях. Увидела объявление в Инстаграме о фестивале в Братиславе. Мне стало тоже интересно. Это всегда не только показать свое творчество, но узнать творчество других художников, познакомиться с яркими, интересными личностями, посмотреть, как рисуют другие художники, какие у них техники. Это обмен опытом всегда. Это всегда интересно, весело.
6: Меня зовут Илона Репкина. Я художница, дизайнер и иллюстратор.
1: Где живете?
6: Сейчас живу в Братиславе, а родом я из Киева. Мне здесь очень-очень понравилось. Я еще до переезда в Братиславу узнала об этом фестивале и очень хотела и самостоятельно принять участие, но не успела подать работу, и поэтому решила просто приехать, посмотреть, поддержать художниц, посетить мастер-классы, конечно же. Мне очень понравилась атмосфера, что здесь очень теплое сообщество, здесь много коллег, которые мне близки по духу. И, конечно, мастер-классы просто супер. Попробовала уже. Вообще, очень много знакомств приятных.
1: Тогда я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами как с участницей фестиваля, так?
6: Да, планирую. Спасибо, буду очень рада принять участие.
1: В завершение мы снова обратимся к Екатерине Гришаковой. Екатерина, сегодня мы увидели не просто выставку, мастер-класс, демонстрацию работы художника, перформанс, пленэр, международное общение и, наконец, встречу художников со зрителями. Какой вы видите следующую, уже третью международную выставку акварели в Словакии?
7: Я буду продолжать искать талантливых художников, новых талантов. Буду приглашать делать и воркшопы, и мастер-классы, и, может быть, и другие техники, маркеры, пастель. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы будем также показывать не только Братиславу, как в этом году. Мы на воскресенье едем в Вену, например, на пленэр, но и другие города.
1: И, может быть, сегодня мы уже можем сказать нашим слушателям до новой встречи в следующем году.
7: Я очень надеюсь, что сможем сказать, ведь я даже придумала тему следующего фестиваля. Тема этого фестиваля была «Свет от света», потому что эта галерея принадлежит церкви. И я хотела, чтобы картины были наполнены светом, теплом, добротой. Но и тема следующего фестиваля будет «Любовь», также будет поддерживать мою тему.
1: Тогда до новых встреч, Екатерина.
7: До новых встреч.
8: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. В ее подготовке принимали участие Абдулла Рут, Наталья Ядрышникова и Алена Ганева. Друзья, до новых встреч в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.